0: Карлита и Софи Такер на Европе Плюс. Стильная работа «Манхэттен», которая на прошлой неделе вылетела из тройки лидеров нашего Еврохита. Сейчас четвертая строчка у ребят. И кто считает, что они заслуживают того, чтобы быть гораздо выше, например, на вершине чарта, то смело открываем наш сайт europaplus.ru и жмем лайк напротив хита. Ну а когда будут подводиться итоги, когда можно послушать и какие страсти кипят сейчас в чарте, это Алекс Мануилов расскажет сейчас лично.
1: Лучший дебют Нептуника «What If». Крутейший старт Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Номер один Шакира и Burna Boy «Дай Дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

7.33 в столице. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто еще не спит. И доброе утро тем, кто уже проснулся на другом конце страны. Да, плавно стартуем в среду. В календаре у нас 7 октября. Встретим день, как мы любим, с бригадой У. А вечером не забываем, что нас будет ждать не менее приятная компания в лице Антона Камолова, Артура и Саши. Шоу «Раш», с которыми зафиналим рабочий день. Обсудим острые темы, выговоримся и от души посмеемся. Старт в 19.00 по московскому времени. Советую пометить себе, чтобы не забыть. Ну а что касаемо музыки прямо сейчас, то предлагаю послушать Дом Дола и Кит Кади, позитивную вещицу Forever и немного электронной музыки из Франции. Мизма, трек Hello уже вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что могу предложить на эти полчаса. Список следующий. Зоя и Hold the Horizon.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся в Москве. 4 ровно.

0: Зоя, которая начала первые шаги в музыке с оперного вокала и фортепиано, но после поняла, что стать диджеем для нее гораздо интереснее, можно сказать, делать первые шаги на большой сцене, но уже была замечена и отмечена такими монстрами, как Тиесто и Армин Ван Бюрен. Это говорит о том, что Зоя на правильном пути, мы еще обязательно услышим это имя на танцевальной арене. А прямо сейчас мы услышим группу, проект от Netflix, Cat's Eye, Hit Animal. Еще ждем Рианну, легендарную работу Don't Stop The Music, и послушаем Dati и Take Me There.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

KSI Animal на Европе Плюс. Уже второй по счету мировой хит от этой глобальной группы, куда вошло 6 девушек с разных континентов, на которых и приятно посмотреть, и приятно послушать, можно сказать. Но даже идеальная группа, такое здесь на Европе Плюс мы очень даже любим. Окей, 4.33 в столице, уверенно шагаем в утро среды, двигаемся вперед, а по пути к нам присоединятся две совершенно разные музыкальные эпохи, которые на радость своих поклонников объединились и выпустили просто крутейший хит Мадонны и Мартин Гаррикс. Это хит Bizarre. Будет, обещаю, чуть раньше рыжеволосый романтик Эд Ширан и Shape of You, а еще раньше Алок и Халид. Трек Dive Into Me.

0: Европа Плюс Лайв Тур.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Shakira Live.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: И на эти 30 минут предлагаю планы очень даже простые. Сделать погромче и наслаждаться любимой музыкой. Услышим вот чего. Биби Рекса, Дэвид Гетта и Sad Girls. Да, просто идеальный трек для опен-эйров. Следом Axel Ingrosso, Morphine Now. И куда без них. Tame Impala, Jenny Dracula. Вот такой набор. Оставайся с Европой Плюс. Музыки будет много. Музыки разной, но одинаково классной.
3: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
4: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: trop jeune pour mourir.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток пати. Больше ритма, больше драйва.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: Вот кому огромный респект за то, что регулярно собираются вместе, регулярно радуют нас классной музыкой. Жаль только одного, что так и не смогли они получить Грэмми за совместные работы. Но будем надеяться, что это произойдет обязательно. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта на радиостанции номер один в России. Хит Sad Girls. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут парни из Германии, Two Colors и свежий танцевальный подгон Примадонна. Еще лирика и аутентичная песня. Раньше всех Sombre, хит 12 to 12.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

А вот здесь я очень надеюсь, что трек пришелся по нраву всем. Ну, просто изумительная работа. Примадонна продолжает нас радовать. Германия. Парни из Берлина, работающие исключительно в электронном стиле и хорошо нам знакомы. Dead to Colors только что на Европе Плюс, за которых можно смело прямо сейчас отдать свой голос на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. На часах уже 5:33. Плавно просыпаемся. Доброе утро всем, кто уже с нами. Ждем бригаду у старт. 7 утра осталось совсем немного, так что пока завариваем по чашке бодрящего кофе, делаем погромче приемники, умные колонки и встречаем Raven Linney. Вспомним хит Love Me Not и Алекс Уоррен. Легкий приятный хит Fever Dream.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все верно, на эти полчаса Европа Плюс объявляет всю территорию исключительно музыки и только лучшее, что есть на нашей планете. И услышим вот чего. Ava Max, Don't Click.

0: Канада, Доминик Файк, Baby Doll. Вот такой внушительный список на подходе. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: От них пахнет теперь.
5: Лучше. Не пылью, да?
4: Ну, не пахло пылью. Вы знаете, что появился аромат для белья? Ну, в общем, как-то...
5: Кондиционер называется?
4: Нет.
5: Добро пожаловать на «После мира».
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Выберите, как апельсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
4: J'aimerais tellement être...

0: Persuade, которая совсем недавно вышла в свет из-под руки Майли Сайрус и стала заглавной песней с ее новой одноименной пластинки. И вдруг, если кто-то проморгал, да, она уже добралась до 10-го студийного альбома. Вроде вот только слушали Wrecking Ball, она уже успела и рок записать, и весь мир заставить подпевать хиту Flowers. А теперь, пожалуйста, свежий Майли, Buzz Persuade, только что на Европе+. Плюс. Далее, вашему вниманию предлагаю Tokyo Hotel, послушаем роковую тему How to Love и... Продюсер из Франции Miss Matrek Hello буквально через 3 минуты дождись.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Let Me Forget You. Отмена работа на Европе Плюс у Тво Райнер, который только-только набирает популярность. А голос Лорин уже звучал на международном уровне в 2019 году. Это было, она записала тогда саундтрек чемпионата мира. А, угадайте, почему? По крикету, да. Кто-то пишет гимны чемпионата мира по футболу, кто-то выступает на Каячеле, а Лорин выбрала крикет. Ну и, собственно, почему и нет? Там же тоже нужна классная музыка. Если вдруг кто не слышал, это песня Stand By, и скажу так, что очень достойная работа. Окей, 6:34 в столице. Предлагаю более не задерживаться, тем более, что нас уже поджидают Билли Айлиш и Bad Guy, также Кунгс, Теофилус Лондон и 2.5 минуты чистейшего позитива. Трек Galaxy.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасьян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru. 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-770-362.
3: Для тех, кто с трудом просыпается в выходные, мы устроим крутой уикенд.
4: Мощные музыкальные новинки, самые зрелищные фильмы и сериалы и

0: Мы встречу в темноте, когда уже просто ну, великолепное утро в Москве наступает. Meet Me in the Dark — это проект Ава здесь, на Европе Плюс. До прихода бригады его остается буквально минут так 10, но обещаю, пару классных треков захватим. Jay-Z, Linkin Park, Numb на подходе. Ну и Юля Зиверт, Goodbye, тут буквально через пару-тройку минут.
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Лучший дебют Нептуника — What If. Крутейший старт — Карлита и Софи Такер, Манхэттен. Номер один — Шакира и Burna Boy, Дай Дай. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
8: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Трек, который нужно слушать на максимальной громкости. Две легенды в одном месте. Это Linkin Park, Jay-Z на Европе Плюс.
1: А, ты про них?
0: Да, конечно. Но ты мне не дал договорить, что не только в мире музыки есть легенды, но и не забываем, что легенды есть в мире, во вселенной радио и в утреннем мире.
2: Они передо мной. Спасибо, нам приятно.
1: Дай потрогаю ладошку. Спасибо, очень рад тебя видеть.
0: Полным составом. Вэл, Вики, Леха. Вот Марат зашел, Бикметов, да?
1: Да.
2: Обрати внимание, да, на слове Марат как-то немножко так серьезнее стало, Олег. Марат зашел.
1: Денег должен, наверное, Марату.
2: Возможно.
1: Обычно такая классическая реакция. Олег, ну что, добро пожаловать в свободное время дня.
0: Да, я пойду посплю, а вам, конечно же, хорошего эфира.
2: Спасибо.
1: Пока-пока. Начинаем бригаду.
3: Европаплюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток рок. Хиты с характером.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
3: Доброе утро. Российские футболисты сыграли в ничью с командой Нигерии. Сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по химии. И растет спрос россиян на отдых в Арабских Эмиратах. Об этом прямо сейчас. Итак, футболисты сборной России сыграли в ничью со счетом 3-3 с командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии более чем 40 тысяч зрителей. В составе россиян забитыми мячами отметились Лечо Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук. Сборная России прервала серию без пропущенных матчей, которая составляла 4 матча. Напомню, ранее в ходе осеннего сбора российская команда обыграла сборную Ирана со счетом 2-0 и сборную Намибии со счетом 6-0. Зеленая кнопка появится на портале госуслуги для отмены ранее введенных ограничений. Новый механизм станет дополнением красной кнопки, предназначенной для защиты граждан от мошенников. Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что сервис защиты от мошеннических действий должен заработать на портале до конца этого года. Сейчас к системе красной кнопки подключаются банки и операторы связи. Механизмы защиты от телефонных и интернет-мошенников правительство вводит поэтапно. Нобелевский комитет по химии назовет сегодня имя лауреата в этой области. Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году составит 12 миллионов крон, это около 1 200 000 долларов. В прошлом году Нобелевская премия по химии была присуждена японцу Сусуму Катагаве, австралийцу Ричарду Робсону и американцу Амару Яге за разработку металлоорганических каркасов. Уровень воды в Неве достиг самой высокой отметки с начала года. Показатель составил 122 сантиметра над нулем кронштадтского футштока. Такие данные привел главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, такому нагону способствовали циклон над Скандинавией, сильный ветер над акваторией Финского залива. Синоптик также добавил, что за 9 месяцев года уровень воды в Неве поднимался выше 1 метра у водомерного поста «Горный институт» всего 4 раза. Спрос россиян на отдых в Арабских Эмиратах сейчас на пике с начала ближневосточного кризиса. Направление входит в топ-10 по популярности на осень-зиму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование одного из сервисов онлайн-бронирования отелей и апартаментов. В частности, спрос на бронирование объектов размещения в Эмиратах со стороны самостоятельных туристов по итогам третьего квартала увеличился на 50% относительно второго, а у организованных путешественников на 65%. По оценкам экспертов, продажи туров в Арабские Эмираты могут вернуться к прошлогодним объемом уже в начале следующего года. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 85 рублей 71 копейка. Евро также в плюсе 96 рублей 3 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра.

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Мы с тобой как эти. Знаешь, когда в окно смотришь, чтобы понять, как одеться на улице, чтобы выйти. И один в тапочках и шортах, другой в шубе.
1: Да не в шубе, сейчас я сниму шарфик.
0: Палантин нацепила, как
1: будто
0: бы...
1: Он такой теплый, он такой уютный.
0: Да-да, есть ощущение, что ты вот прям добежала до эфира. Ну-ка, дай потрогаю. Глянь-ка, не обманывает, правда,
1: очень
0: приятный.
1: Очень приятный, да?
0: Приятный на ощупь, да. И как будто бы ты вот-вот только что забежала на работу и сразу в эфир. Знаешь, когда еще не успела полностью
1: почти, раздеть. Почти.
0: Да, то ли дело я
1: рукава забыл где-то.
0: Да, ну что ж, добро пожаловать в среду. День, когда можно смело сказать, мы это сделали. Мы записали подкаст «Личка».
1: Обязательно его послушайте или даже посмотрите на нашем сайте europlus.ru.
0: Мы давно этого не делали. Две недели. Две недели. То есть неделя перед живым завтраком, потому что были дела. Живой завтрак. Неделя после.
1: Потому что были дела.
0: Болел.
1: Да.
0: Забегайте на сайт europlus.ru. Есть и видео, и аудиоверсия подкаста «Личка». Но мы начнем, ты как, не против?
1: Я только за.
0: Ну, пожалуйста, впереди бригада Music Awards. Бригада.
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: Бригада У. Music Awards. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики.
2: Да.
1: Я всем сердцем хотел бы тебя поздравить с этим праздником, но нет ванны, нет праздника.
2: Ой.
1: День ванны отмечается сегодня. Еще не установила?
2: Нет, нет. Ну, душ починила.
1: Ну, это круто.
2: Да.
1: Сильная. Угу. Причем ты удивительным способом починила эту лейку.
2: Да, я знаю.
1: Угу. А, ну ладно, а у нас же не день починки душевых.
2: А день ванны.
1: День
2: хорошо,
1: ванны, поэтому да. Номинация сегодня называется так: «Пряталась в ванной». А будем слушать тех, чьи клипы так или иначе связаны с ванной. Первый — это Dua Lipa, New Rules. А второй трек — это Lady Gaga, Bad Romance. Мы были готовы к этому.
2: Забегайте к нам, наше сообщество ВКонтакте. Сообщество Европа Плюс, конечно.
1: Да, да, все логично. Выбирайте трек, который нравится больше. Победителя послушаем в эфире полностью.

0: I don't wanna wait. Это Дэвид Гетта, One Republic, Бригадиум на Европе Плюс. 7.1 с Москвой, Вики.
1: Да.
0: Давай-ка вновь это сделаем, разберемся с этим вопросом раз и навсегда на ближайшие 24 часа.
1: Давай, достой конверт.
0: Ну, что ты просто встаешь?
1: Ну, я не знаю, ты сказал на ближайшие 24 часа, это сразу как-то как будто пугающе.
0: Разберемся с этим вопросом, я думал, тебе эта фраза напугала.
1: Это тоже немножко.
0: Ну ладно, давай, доставай как хочешь.
1: Достала, вскрыла.
0: А там 78% у победителя, и сегодня это Леди Гага. Послушаем, раз мы голосовали.
1: Давай.

Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: этого достаточно.
1: Спектакль окончен. Это был Баиндия, спасибо большое. 7.17 в Москве. Вики, что будет дальше?
2: Ой, поговорим про удивительную историю из Китая. Там, знаешь, такое маленькое чудо, можно сказать.
1: Маленькое чудо, шестилетнее, который изобрел что-то, как всегда.
2: Нет, там очень взрослый. Нет, там, знаешь, про забывчивость, невнимательность.
1: И находчивость.
2: И нет, и не находчивость, а вот в какой-то момент, ты знаешь, вот когда ты, например, сотку находишь в кармане у себя после зимы.
1: Бывало такое раньше, сейчас вот... как будто бы наличка в жизни стала меньше. Ну, вообще карту, ничего не находится,
2: карту
1: кстати.
2: Карту находишь. О, кар-холдер не потерял. Вот, вот примерно то же самое, только в более классных размерах.
1: Подожди, вам впереди Вики Ньюс, бригаде «Умные» Европе+. Плюс.
3: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
4: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в «Альбион Реклама» всем новым клиентам дарят баннер. Ты «Альбион Рекламу» скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
5: Мечтаете об идеальной ванной комнате? Ждем вас в магазине «Аквамир» в ТЦ «Сиверс». У нас огромный выбор смесителей, душевых ограждений, керамогранита и стильной мебели для ванны. Вдохновляйтесь в наших шоурумах, оцените эксклюзивные коллаборации с топовыми дизайнерами по плитке и увидите, как ваша ванная будет смотреться дома. Ждем вас в торговом центре «Сиверс», проспект «Сиверса», 23.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам, готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон», город Москва, ОГРН 518-774-628-24.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа+. Мировые хиты.

0: Мистер Наврал, это Тедди Свим с бригадой Уны в Европе Плюс, 7.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: В Китае 71-летний мужчина, уборщик мусора.
0: Немного новостей.
1: Подожди.
0: О пожилых людях из Китая обычно молодежь.
1: Да, внезапно обнаружил у себя на счету 63 тысячи долларов. Представляешь? И это не случайно кто-то перевел.
0: Мошенники
1: это его деньги.
0: Сработали в обратную сторону.
1: Нет, это не, это его деньги. Это более 5 миллионов рублей. А, в чем суть? В начале 2000-х его уволили из государственного какого-то магазина, где он проработал 30 лет.
0: Угу.
1: Он, значит, получил какую-то компенсацию, сразу ее потратил, влез в долги и такой, ну, надо все-таки пойти работать, пойду работать уборщиком.
0: 63 тысячи долларов, это гораздо больше, чем 5 миллионов рублей.
1: А сколько это? А, ну да, это миллионов, наверное, 7-8.
0: Не-не-не, больше, больше.
1: Нет.
0: Да? Ну ладно.
1: Ну давай, подожди, подожди. Я ж стала теперь переживать.
0: 63 тысячи умножить на сколько там, какой там курс? 80 с чем-то?
1: Долларов, рублях. Ну подожди. Ну 5 399.
0: Ну
1: я же говорю, чуть больше 5 миллионов. Ну что ты меня... Ну вообще, вы опозорились просто на весь мир, кошмар. Ладно. В общем, параллельно, он, значит, начинает работать уборщиком, параллельно какая-то социальная группа, социальная поддержка обнаруживает, что он вообще по закону вышел на пенсию, потому что это, видимо, государственное было предприятие, как-то по-другому считалось. Ему, видимо, об этом сообщили, может, не сообщили, я не знаю, но ему начала капать какая-то денежка каждый месяц. А он об этом не знал. И прошло 20 лет.
0: А, он все эти 20 лет не замечал?
1: Он 20 лет не замечал.
0: Счастливые счетов не замечают.
1: Вообще. Это история про то, что периодически заходите в свой банк, проверяйте счет.
0: Захожу, вообще не работает.
1: Но это на самом деле приятно, потому что одно дело, знаешь, когда ты находишь огромные деньги, понимаешь, что это какая-то ошибка банка, надо вернуть, а тут нет, это его деньги.
0: Да, у тебя нет такого, ну, заходить в банковское приложение, как вот...
1: Я не вышла на пенсию.
0: Как в холодильник, знаешь, ну, открываешь, вдруг что-то появилось новое, нет,
1: ну, бывает, периодически. У вас есть такое?
0: Да, конечно, конечно.
1: Нам обычно ничего хорошего я не вижу.
0: Да все мы в душе, 73-летний пенсионер из Китая, ждем, что что-то перепадет.
1: Вам пришло новый счет, вот это вот мне нравится.
0: Да, платите налог.
1: Да это не мой счет, я уже там не живу.
0: Хватит в обратную сторону работать, деньги.
1: Да. Но мы за него рады.
0: Рады, конечно.
1: Рады.
0: Не, ну тут искренне рады. Он же работяга. Это
1: работяга, да.
0: Нашел лотерейный билет и выиграл.
1: Так, ну, конечно, как он мог не почитать? Ну ладно. Хорошо. Следующая новость тоже прекрасная. У Юры Борисова нашего, можно сказать, Prime Era, потому что его хотят опять номинировать на Оскар.
0: Это фантастика.
1: Да. В категории лучший актер он тут сыграл роль в главную в фильме «Искусственный». Это про OpenAI.
0: Про искусственный интеллект,
1: да,
0: про создателя.
1: Все это создавалось. Приятно, что с ним играет Эндрю Гарфилд, который претендует на роль второго плана.
0: Да, мне еще попался вчера видос, где они стоят где-то на пресс-конференции. И у Юры вообще приятно за ним наблюдать. У него такое всегда есть легкое ощущение, что ему немножко безразлично, что происходит вокруг. И он был в центре, и как будто бы все подошли с ним сфоткаться.
1: Ой, классно,
0: да,
1: приятно.
0: И когда фотосессия закончилась, он первый, кто решил сбежать с кадра, пока все остальные фотографировались.
1: Милота.
0: Да, это очень классно, мы очень рады за Юру.
1: Угу.
0: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на среду, 7 октября.
1: Умный день прекрасно подойдет для борьбы с рутиной и хандрой.
0: Тельцы, придется исправлять собственные ошибки, но это окажется весьма увлекательным занятием.
1: Близнецы, отличный день для укрепления семейных и дружеских отношений.
0: Раки, вам все-таки придется выйти из зоны комфорта для решения личных проблем.
1: Львы, глубокие эмоциональные разговоры ожидают представители знака.
0: Девы, мы сумеем найти правильные слова в любой ситуации.
1: Весы, проведите все намеченные мероприятия в первой половине дня.
0: Скорпионы, не забывайте проявлять сочувствие и понимание к чувствам другим.
1: Стрельцы, вы почувствуете желание расширить круг общения.
0: Козероги, настроение трудиться у вас не будет, и не надо себя заставлять.
1: Водолей, под покровом всеобщей летней расслабленности удастся провернуть массу дел.
0: Рыбы, можете рассчитывать на премию или поощрение от начальства.

0: Things Break, бригаде У на Европе Плюс. 7:36 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Вики. Да. Как тебе стихотворение?
1: Хорошее стихотворение, мне понравилось.
0: Рифма на рифме. Угу. Ну ты как, кстати, вообще?
1: Я хорошо.
0: Да? А у тебя с мыслями сегодня как?
1: Все как по всегда? Полочкам? Нет. Там нет полочек, там стеллажи и вешалки.
0: Вот, если у
1: вас... И беговая дорожка.
0: Такая же эргономичная обстановка в голове, то поздравляю, сегодня вы с Викой играете.
1: Да.
0: У нас впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 12 градусов выше ноля, днем плюс 21 градус. Ветер западного направления 6 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзья.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр!
8: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
11: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
14: «Моя клиника».
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: 7.43 в Москве. Первая мысль бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет, меня зовут Елена.
0: Привет.
1: Привет, Леночка.
0: Привет, Лена, ты откуда?
2: Город Ярославль.
0: Ярославль, прекрасно, Лена. Лена, как среда твоя вообще?
2: Ой, слушайте, утро добрым не бывает, но это неправда. С первого раза вам дозвонилась, а слушаю уже не первый год вас.
1: Ой, классно.
0: Это очень приятно, Лена. Угу. Скажи, до этого момента, до момента, когда дозвонилась, как вообще утро было?
2: Да замечательно, на работу еду с отпуска.
1: Ой, еще
2: третий день с отпуска.
0: Ох, Лена, пока честно не знаю, поздравлять нужно с тем, что ты вернулась с отпуска, или соболезновать, но... Сегодня ты играешь с Вики в первую мысль.
2: Да,
1: Леночка,
2: да,
1: я желаю тебе удачи. Я надеюсь, что у нас
2: спасибо.
1: Все получится.
0: Вики, ты вернешься удивительным звуком, но не переживай, тебе никто не позвонит на твой телефон, потому что мы решили рингтоном твоим сегодня возвращать тебя, который ты поставила на звонок. До свидания. Лена, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди буду озвучивать тебе каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется. С ней сделаем все то же самое. Если где-то мысли совпадут, хотя бы один раз. Подарок твой. Готова?
2: Конечно, готова.
0: Вперед. Лучший гарнир всех времен и народов – это...
2: Картошка.
0: Картошка. Угу. Если описать мой почерк одним словом, то это слово...
2: Красивый.
0: Красивый. Хорошо. Тренировки тренировками, но...
2: Так, тренировки тренировками. Так.
0: Тренировки.
2: Но лучше дома. Но лучше посидеть дома, полежать на диване.
0: Да, хорошо. Хорошо, так и запишем. Я не представляю, как можно было так...
2: Обознаться. Ну,
0: да.
2: Кого-то там встретил, обознался.
0: Так и поняли. Mm-hmm. Ну и последнее, Леночка. Идеальная фраза, с которой нужно знакомиться с новым коллективом, звучит так.
2: Всем доброе утро.
0: Молодец. Лена, можно расслабиться. Внимание, возвращается Вики.

0: быстрее.
1: Что?
0: У нас же одинаковые телефоны, ты перепутал, это твой рингтон. Не надо.
1: Да-да-да. Очень остроумная, Вики, да, очень. Ну что, утонченный вкус, я могу тебе сказать. Лена молодец.
0: Такой тонкий, что не видно, да? Хорошо, Лена молодец.
1: Давай с тобой продолжим.
0: Давай.
1: Лучший гарнир всех времен и народов – это... Давай, сразу.
0: Картошечка.
1: Да.
2: Ура!
0: Ну, это сложный вопрос.
1: Я понимаю, чувствовалось, что гречка была на подходе, да?
0: Я люблю очень гречку, да. Но картошка, наверное, под более все подходит. Например, гречка с рыбой вообще. Ну.
1: Да не, нормально.
0: Да нет.
1: Ну, нет, так нет. Победа уже есть, давай быстро остальное добьем.
2: Ура!
1: Если описать мой почерк одним словом, то это слово...
0: Каляки-маляки.
1: Красивый. Тренировки тренировками, но...
0: Еда по расписанию.
1: Лучше дома посидеть. Я не представляю, как можно было так...
0: Так, ну, так, ну давай, переесть.
1: Обознаться.
2: Да что все про еду.
0: Утро голодное.
1: Голодное утро. Бедная девчонка. Идеальная фраза, с которой нужно знакомиться с новым коллективом, звучит так.
0: С новым коллективом?
1: С новым коллективом.
0: Здравствуйте, я очень рада здесь быть. Нет?
1: Да ладно. Всем доброе утро.
0: Доброе. Тоже хороший фраза.
1: А как же так, ребят, игристые в холодильнике? Я Вики. Лена, есть победа, лови подарок.
3: Маленькая колонка.
1: Для больших хитов Европы Плюс! Лен, поздравляем, колоночка.
2: Ой,
1: теперь
2: спасибо
1: твоя.
2: Огромное.
0: Поздравляем, поздравляем.
1: Мы тебе желаем чудесного
2: спасибо.
1: Дня.
2: Спасибо.
1: Звони еще, Ярославлю, передавай большой привет. Счастливо. Пока.
2: Обязательно. Пока-пока.

0: Либо поэта Дави Шарве, бригадионный в Европе Плюс 70 в Москве. Ты знаешь, Вики, очень легко сейчас кого-то обидеть.
1: Да?
0: Поэтому нужно периодически прибегать к такому эзоповому языку. Вот так. Обходить немножечко. Поэтому тема саундчека такая. Мы, конечно, не осуждаем, но...
1: У меня есть пример. Он, кстати, опять про еду. Мне надо все-таки позавтракать. У нас есть прекрасные коллеги, у которых я периодически грею что-то в микроволновке. А у нас же тайминг жесткий. Ты знаешь, ты понимаешь, там 2 минуты быстро надо сбегать, взять еду, разогреть и съесть. И вот ты разогреваешь эту еду, разогреваешь, достаешь, она холодная. Почему? Потому что... Я, конечно, не осуждаю, но зачем убирать мощность микроволновки на минимум?
0: Кто размораживает курицу в офисе? А? Зачем это делать?
1: Я понимаю, что микроволновка вредна, но не настолько же она вредна, чтобы вообще...
0: Ребят, ну и вы осудите, не осуждая. Продолжите фразу, я, конечно, не осуждаю, но а дальше вы.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Бригада
3: У! Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса.

0: 9000 рублей. 14.6 дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум технопюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл 7026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Все прошло, это Мария Краймер и бригаде Уны Европе Плюс, 7.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы, конечно, никого не осуждаем.
1: Но
0: немного осуждаем.
2: Саундчек. Бригаде У.
0: Вики, ты рассказала про микроволновку
1: на
0: минимальной мощности. Тут есть и другие истории.
1: Давай.
3: Доброе утро, Европа Плюс. А у нас на работе микроволновку ставит кто-то на разогрев 60-70 минут. И вот когда ставишь, не замечаешь время, по привычке нажимаешь старт и уходишь там то с делами разобраться, то с коллегами поболтать приходишь, а у тебя там уже все испарилось. Вот кто так делает? Вот зачем?
1: Она все сжимается же там.
0: Да, но с другой стороны, меньше калорий. Сушка! Ну и еще одна.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я, конечно, не осуждаю, но родители, чьи дети ходят в садик с кашлем, насморком, а когда смотришь и спрашиваешь у родителей, а зачем вы привели больного ребенка, они говорят, а это у нас остаточное, уже все прошло.
0: У нас все прошло, и у вас пройдет.

0: пожаловать на Манхэттен. Это Манхэттен и Карлита и Софи Такер в бригаде
1: Women
0: in Europe Plus. Yes, yes. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Доброе утро.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
7: Доброе утро. В России изменится правило сдачи экзамена на водительские права. Таиланд намерен ввести туристический сбор. И топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» выставят на аукцион. Об этом прямо сейчас. Итак, с 1 марта будущего года в России изменится правило сдачи экзамена на водительские права. Как пишет РИА Новости, автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время сдачи экзамена, а средства аудио-видеорегистрации вести непрерывную запись в реальном времени. В зону фиксации должны попадать рабочие места как кандидатов, так и экзаменаторов. Кроме того, кандидатам не потребуется предоставлять бумажную медицинскую справку, если информация о ней внесена в единую базу данных. Михаил Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей на госуслугах. По его словам, мошенники стали активнее использовать искусственный интеллект, который меняет записи и инициирует транзакции, а также проводит кибератаки. Борьба с подобными преступлениями требует скоординированных усилий всей отрасли, отметил премьер-министр. По оценке МВД, за первое полугодие число киберпреступлений сократилось на треть, до 250 тысяч против 370 тысяч в прошлом году. Таиланд намерен ввести туристический сбор с иностранных граждан в первом квартале будущего года. Его размер составит 450 батов, это около 13,5 долларов. На первом этапе решение затронет те, кто прибывает в страну воздушным транспортом. Часть полученных средств направят на медстрахование путешественников, что позволит экономить более 200 миллионов долларов государственных средств. Оставшиеся средства будут поступать в спецфонд развития и модернизации туристической инфраструктуры. В Москве открыли первый в стране кластер Росатома по выпуску аккумуляторов для электротранспорта. Он расположен на территории особой экономической зоны Технополис Москва. Власти рассчитывают, что к 2030 году, после выхода предприятия на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы. Добавлю, что в Москве в рамках особой экономической зоны создано уже 250 высокотехнологичных предприятий. Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» выставят на аукцион в Лондоне. Начальная оценочная стоимость лота составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. Это более 66 тысяч долларов или около 5 миллионов 700 тысяч рублей. Представители аукционного дома заявили, что речь идет об оригинальном инструменте, с помощью которого герой Джека Николсона прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались члены его семьи. Среди других выставленных на торги предметов также заявлены режиссерское кресло Стэнли Кубрика и костюмы сестер Грейди «Сияние». Добавлю, что сами торги назначены на 3 февраля следующего года. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 85 рублей 71 копейка. Евро также в плюсе 96 рублей и 3 копейки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: 8:05 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: А есть желание что-нибудь подарить?
1: Конечно.
0: А слушателям?
1: Конечно.
0: Это два разных желания?
1: Нет.
0: У нас есть одна замечательная игра.
1: В ней каждый день новый приз какой-то.
0: Новый приз, и зачастую не один.
1: Да.
0: Поэтому, если хотите взять и сразу получить вот несколько чего-то приятного, очень приятного, то звоните.
1: 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди распаковка в бригаде У на Европе+.

0: Дай-дай, это Шакира, Берна Бой, Бригадю на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем распаковку, будем путешествовать музыкальным образом с помощью нашего чартера Бригадю.
1: Давай, куда?
0: Летим туда, где когда-то изобрели печатный станок.
1: Так, еще нужны какие-то вводные. В Великобритании, нет?
0: Англия. Ну нет, но я думал, я и не подготовил больше, думал, ты сразу подскажешь.
1: Германия.
0: Да.
1: Да?
0: Да. Ну не, у меня еще были, конечно, рентгеновские лучи и сим-карты изобрели там. Ну ты молодец.
1: Ну это очевидно, у меня просто, у меня дома была печатная машинка там, знаешь.
0: Да, еще музей храпа там тоже есть. Летим в Германию, а там в чартах Тейлор Свифт с треком Passion Zero.
2: Чартер бригады У.

0: Распаковка в бригаде У.
1: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
2: 8:12 в Москве. Вот и стартовала наша игра «Распаковка», которая проводится в рамках месяца московской промышленности.
3: Здесь у нас интересные вопросы и очень приятные подарки от столичных производителей.
2: Ты, кстати, мечтала бы когда-нибудь что-нибудь производить? Вот чтобы...
3: Я бы хотела, да. Но я еще не придумала что.
2: Нет?
3: Ну, что-нибудь.
2: Мыло,
3: например. Почему бы нет?
2: Да? Тюль.
3: Ну, нет. А тюли не думала никогда.
2: Что, мне кажется, свободная ниша, надо подумать. Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Привет, привет.
3: Привет.
4: Марат меня зовут.
3: Привет, Марат.
2: Привет, Марат. Очень приятно познакомиться. Привет, привет.
4: А мы уже знакомы, я из Октябрьского.
2: Октябрьского. Вот, смотри,
4: Республика
2: как...
4: Республика Башкортостан.
2: Смотри, как игра приобрела аффилированный окрас, как будто мы с тобой родственники.
3: Да.
2: Марат.
4: Это 100%.
2: Так.
3: Марат, не,
2: неправильный ответ. Марат, скажи, а как мы с тобой познакомились? Расскажи. Надеюсь, не на семейных праздниках?
4: 2 года назад я в эфире выиграл «Волшебник изумрудного города». Тогда я жил в другом городе, в городе Сочи.
2: Ну, видишь, чтобы играть повторно в наших
3: играх... Нужно переезжать.
2: Нужно менять города. Марат.
4: Да.
2: Ну, смотри. Сейчас мы тебе зададим один вопрос. Угу. Справишься, сразу получишь два подарка. Не справишься, все равно подарки будут.
3: Угу.
2: Беспроигрышная ситуация. А теперь внимание. Марат, скажи, пожалуйста, больше 100 это, вот что это количество стран, куда Москва поставляет свою продукцию?
3: Угу. Или количество стаканчиков мороженого в неделю, которое тестирует каждый дегустатор на московских фабриках?
4: Ох, наверное, мороженое.
2: Мороженое? Думаешь, 100 стаканчиков в неделю, да? Uh-huh. В городе, где живет, по ощущениям, 100 миллионов человек.
3: Uh-huh.
2: Думаешь, 100, да, стаканчиков мороженого в неделю?
4: Ну, больше же 100, нет?
2: Ну, типа, от 100 до 3 миллиардов.
3: Больше 100, да. Ну, да подумай еще.
2: Мы же сказали, играть беспроигрышно. Вот ты уверен?
4: Ну, когда... Ну, вообще я уверен, но когда Вики подсказывает, что-то я уже начинаю сомневаться.
2: Ну, хорошо, что ты не думаешь, что мы коварные, пытаемся отговорить тебя от правильного ответа.
3: Марат, давай, ты подумай еще. Вот смотри, больше 100 стран, это количество... Ой, 100 стран, возможно, да? Куда Москва поставляет свою продукцию.
2: Ну. Или стаканчиков мороженого в неделю.
4: Да мороженое, конечно.
3: Марат,
2: ну мне очень радостно. Не, знаешь, двоякие чувства, что ты думал, что мы тебя отговариваем от правильного ответа. Слушай, но, как мы обещали, игра беспроигрышная. Ты получаешь классный, приятный подарок от московской промышленности.
4: Супер.
3: И там целый набор, на самом деле, подарков.
2: Да, и звони нам еще обязательно. Счастливо.
3: Пока.
4: Спасибо, ребят. Пока-пока.
0: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
1: Распаковка в бригаде У.

0: Slow down, это Дивак в бригаде Уны, Европе Плюс, 8.17 в Москве, Вики. Дорогая моя.
1: Да.
0: А у нас сегодня фактом залечения. Я так тебе благодарен за выбор темы.
1: Да?
0: Так всегда приятно узнавать что-то новое о странах.
1: Ну, хорошо.
0: Особенно о Кении.
1: Надо почаще брать страны.
0: Да, да. Вот мы кое-что нашли интересное и совсем скоро расскажем здесь в бригаде Уны, Европе Плюс.
2: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
7: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
8: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
9: А у нас большой матрас, а у вас?
10: А у нас большой комод, вот.
11: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
12: Как мы рады!
13: Как я рад!
14: А помог нам «Мебельград».
15: «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
16: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
17: Смотри в кинотеатре «Чарли» сказочное приключение «Царевна Несмеяна».
18: Мне смешно!
19: Мама!
17: Рассмешить Несмеяну и вернуться домой. Звучит легко? Ерема тоже так думал. Слава Копейкин, Виктор Логинов и Анастасия Красовская в новой версии знакомой сказки «Царевна Несмеяна». Смотри в кинотеатре «Чарли» 6+.
20: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
21: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко в бригаде У на Европе Плюс. 8.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Приступим.
1: Приступим.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Вики, браво, мэр.
1: Спасибо, спасибо большое. Сегодня Кения. Говорим про Кению, да.
0: Кения, да.
1: Я расскажу удивительную историю про национальный парк Самбуру. Там жила знаменитая левица Камуньяк. Такой зовут, ну что сделаешь?
0: Левица Камуньяк.
1: Да. Которая, вопреки всем инстинктам, защищала от других хищников детенышей антилопы. Началось все в 2002 году.
0: Для себя хранила.
1: Нет, ну подожди, ну это милая история. Началось все в 2002 году, когда она нашла осиротевшего детеныша Орикса. И вместо того, чтобы его съесть, в принципе, было бы логично, у нее проснулся материнский инстинкт. И она начала за ним ухаживать, кормить его молоком, вылизывать. Представляешь?
0: Была маленькая антилопа, боже мой.
1: Главное соглашаться, да,
0: я
1: мама.
0: Я понять не могу, когда все, или это не все.
1: Да, мама, главное просто кивать и улыбаться. Да, люблю тебя. Мы такие разные, но я чувствую одной крови.
0: Да, да, пойдем охотиться на других антилоп, ладно.
1: Не-не-не, самое удивительное, что ради приемного малыша львица почти перестала охотиться и неделями могла голодать, ого, чтобы его не оставлять наедине. Потом, к сожалению, он погиб, но нет ее пасти. Да, но к сожалению, да. Но Камуньяк, у него проснулся вот этот материнский инстинкт, она установила потом еще 5 антилоп.
0: Да ладно? Вот это да.
1: Да, и все кенийцы знают про нее, и это напоминание о том, что материнский инстинкт, он порой оказывается сильнее самых древних законов дикой природы.
0: Удивительная
1: история. Красивая, про нее даже фильм сняли.
0: Король Лев?
1: Нет.
0: Королева львицы?
1: Ну, как-то типа того, да.
0: Вики, я расскажу тебе про одно удивительное озеро, которое находится в Кении. И твой сегодняшний наряд как будто бы олицетворяет то, о чем я хочу рассказать. Конечно, конечно. В Кении находится соленое озеро Багория. Его щелочные воды поддерживают бурное цвечение водорослей. Нет, нет, нет, это пока еще не про твой наряд. Который привлекает сотни тысяч фламинго. Да. В пик сезона их может собраться там около 2 миллионов.
1: Ого, красиво как.
0: Да, мы помним, как фламинго кормит детенышей.
1: Выглядит как хоррор.
0: Страшное зрелище, да. И еще одна уникальность озера заключается в том, что уровень воды там относительно стабилен. И вот когда другие щелочные озера Восточной Африки пересыхают или наоборот разливаются, Багория остается надежным запасным аэродромчиком с кормом для фламинго.
1: А ты видел? Там же, по-моему, температура высокая в этом озере. Ты не видел?
0: Да, видел, да, высокая.
1: Нет, я не знаю, может быть, я про другое озеро читала, мне кажется, про это тоже, про фламинго, что многие приезжают смотреть на фламинго, и параллельно они варят яйца в этой воде, потому что она достаточно горячая и спокойно варится.
0: О.
1: Я думаю, такие, о, завтрак.
0: Ну, учитывая, что популяция фламинго там только растет, не все яйца варятся в этом озере, получается.
1: Получается, да.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.
2: Бригаде У!

0: Стамбалинин. Это сериал «Бригаде Ум» на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Миллионы фламинго. Или одна львица.
1: Какая?
0: Итоги. 67% у победителей сегодня это ты, Вики. Ты
1: ой,
0: наша
1: спасибо.
0: Львица. Розовая львица.
1: Хорошо. Ну, про странно ты не хочешь говорить, да? Ладно.
0: Очень хочу.
1: Окей, тогда кошачий. Согласен?
0: Страны?
1: Нет, просто связанное что-то с кошками. Не обязательно прям про кошку. Может, какое-то исследование.
0: Хорошо. Кошачьи будут завтра.
1: Что-то связанное с кошками.
0: В фактовом зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп. Бригада.
0: 8.33 в Москве. Гороскоп на среду, 7 октября. Овны. День прекрасно подойдет для борьбы с рутиной и хандрой.
1: Тельцы, придется исправлять собственные ошибки. Но это окажется весьма увлекательно.
0: Вики, близнецы.
1: Да.
0: Отличный день для укрепления семейных и дружеских отношений.
1: Раки, вам все-таки придется выйти из зоны комфорта для решения личных проблем.
0: Львы, глубокий эмоциональный разговор ожидает представителей знака.
1: Девы, вы сумеете найти правильные слова в любой ситуации.
0: Весы, проведите все намеченные мероприятия в первой половине дня.
1: Скорпионы, не забывайте проявлять сочувствие и понимание к чувствам других.
0: Стрельцы, вы почувствуете желание расширить круг общения.
1: Козероги, настроение трудиться у вас не будет, и не надо себя заставлять.
0: Водолеи, под покровом всеобщей расслабленности удастся провернуть массу дел.
1: Рыбы, можете рассчитывать на премию или поощрение от начальства.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, Бригадю на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Вот мы добрались до Трули Муви, место, в котором мы вспоминаем все потраченное время.
1: Да.
0: Потраченное не зря.
1: Да, сегодня будем говорить про фильмы.
0: Про фильмы?
1: Да.
0: Угу. Ну, в целом этого пока достаточно. Угу. Впереди Трули Муви. Звоните.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 12 градусов выше 0, днем плюс 21 градус. Ветер западного направления 6 метров в секунду.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
4: Видеть лучше. Жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы еще не знакомы. Нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
8: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
9: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
10: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Смотри с другой стороны.
1: 8.42 в Москве, Трули Муви. В бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Да, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Игорь.
1: Игорь.
3: Привет, Игорь.
1: Ты откуда?
4: Нижний Новгород.
1: Нижний Новгород. Игорь, по гарнитуре разговариваешь?
4: Обычная связь.
1: Ага. Негромкая?
4: Нет, обычная.
1: Ты прошел проверку.
3: А ты? Через наушники говоришь?
1: Как тебя зовут?
5: Здравствуйте, Лена.
1: Лена.
5: Я думала...
1: Не-не-не, это все претензии не к тебе. Ну и не к Игорю. Это вообще не претензии, просто вопросы. Лена, а ты откуда?
5: Из мяса,
3: хорошо.
1: Ребятки, добро пожаловать в Трули Муви, нашу любимую киноигрушку. Сейчас будем разгадывать фильмы.
3: Сегодня все просто, вам необходимо знать только название фильма.
1: Да?
3: Помнить, да, его. Я вам буду говорить слова задом наперед. Вот.
1: А, название
3: фильма, да. Ваша задача просто слово перевернуть и после звукового сигнала... Первым крикнуть правильный ответ.
1: Игорь, Лена. Ребята, удачи, играем до 2 баллов. Вперед.
3: Кё-ли-том.
5: Мотылёк.
1: Да, Лена?
3: Да. Леночка, молодец. Ты смотрела?
5: Нет.
3: Ой, очень классный фильм. Смотрел?
1: Нет, да ты же сказала, не обязательно смотреть.
3: Нет, ну ты не смотрел «Мотылёк».
5: Мелодрама, наверное.
3: Не, вообще не мелодрама. Вообще. Как, ну, как бы драма. Хорошо. Очень рекомендую, хороший фильм.
1: А, не смотрел.
3: Так, следующий фильм.
5: А, я тоже.
3: Йогзи.
1: Йогзи.
3: Йогзи.
5: Изгой.
3: Изгой.
1: Да, Лена.
3: Игорь, как дела?
4: Дела... Да, плохо.
3: А ты, кстати, не смотрел «Мотылёк» фильм, нет?
4: Нет.
3: Не смотрел? И «Мотылька» ты не смотрел. Что ж такое?
1: Как дела? Плохо? А что? А у вас как?
3: Я думала, просто, знаешь, Игорь смотрел «Мотылёк», вспомнил какой-то классный фильм и немножечко погрузился в него, поэтому отстал от нас.
1: Ну что, Игорь, давай поздравлять нашу победительницу. Лена, лови подарок.

0: будешь ходить в Миасе, вся такая в свитшоте нашем новеньком. Поздравляем тебя.
1: Классно, спасибо. Я очень рада.
0: Ир, ну мы надеемся, дела стали плохи не после игры. И желаем тебе хорошего дня, ребят.
2: Обязательно.
0: Звоните еще, счастливо.
2: Пока.

0: Sounds это Fast Boy в бригаде У на Европе плюс 8:48 в Москве. У нас впереди саундчек, которому мы никого не осуждаем, но делаем это как бы не с целью осудить, а с целью обратить внимание.
1: Да, вот.
0: Почему я перешел на такие?
1: Не знаю, высокие. Давай я буду осуждать. Ну, не осуждаю, конечно, но да, не понимаю.
0: Давай мы сейчас сами выводы сделаем, начнем.
1: Некоторых блогеров, которые, например, рассказывают про киношки, и они очень-очень долго подводят к названию сериала,
0: ага.
1: И появляется в конце название сериала на микросекунду, и ты не успеваешь его, естественно, и тебе приходится вот ловить вот этот кадр.
0: Ага.
1: Ну, не надо так делать. Ну, окей. Скажите в конце сериала и в описании напишите, угу, правильно?
0: Да. А название сериала ищите на моей официальной странице в Хэдхантере. Вообще неожиданном месте.
1: Да.
0: Да. Осуждаем, но не осуждаем. Ребята, вот и вы продолжите фразу. Я, конечно, не осуждаю, но...
1: Но. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: Реклама. Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: далее.
18: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
20: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Саундчек. Бригаде У.
1: 8.56 в Москве. Сегодня саундчеки. Вы, конечно, не осуждаете, но...
2: Давай, слушайте.
1: Но вот начнем с этого.
3: Доброе утро, бригада У. Я, конечно, не осуждаю. Смех Лёхи такой заразительный. Просто красавчик. Поднимает настроение.
1: Ну да, это наша задумка изначальная. Смех Лёхи воспринимается так, только когда микрофон выключен. У него лично. Издалека это вообще приятно. А мы в студии, знаете, что испытываем? Мы-то рядом.
2: Страх и ужас.
1: Да, дальше.
4: Осуждаю тех, кто после мытья рук бумажное полотенце выбрасывает мимо ведра.
2: А как так можно?
1: Не понимаю, никогда не сталкивался.
2: Согласна, нехорошо.
1: Дальше.
5: Я, конечно, не осуждаю, но зачем женщины с длинными волосами стригутся под мальчиков или хотя бы делают каре? Вот у меня не очень длинные волосы, я их пытаюсь всю жизнь отрастить, но у меня это не получается. А вы, имея такую красоту от природы, от нее отказываетесь. Не понимаю, зачем. Лучше отдайте ее мне тогда.
2: Ну, ты попроси, кстати, если волосы срезать, не жалко.
1: Таким образом.
2: Ну, можно спросить.
1: Вот вам кукла Вуду, пожалуйста, передавайте мне. Ну, и финальная.
6: Привет, любимая бригада У. Я, конечно, не осуждаю, но зачем разговаривать в общественном месте по громкой связи? Для меня это до сих пор загадка.
1: Есть одно исключение, только если вы скандалите с кем-то. Ну, чтобы остальным было интересно. И обязательно, чтобы у вас был такой же маршрут, как у меня. Ну, чтобы и до конца дослушать.
2: А мне нравятся видеозвонки. Это вообще чудесно.
1: Да.
0: Бригада У. I can pay for everything that's on. So everything is on me.

0: Кэлвин Харрис, бригаде У на Европе Плюс. Продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
3: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону новости, с вами Марина Лихачева, здравствуйте. Евросоюз готовит масштабное расширение санкционного списка. В Ростове перенесли проверку системы оповещения и стало известно, сколько времени россияне проводят в интернете. Подробности далее. Представители стран Евросоюза сегодня должны одобрить санкции против примерно 1650 российских граждан и организаций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. По данным агентства, это станет крупнейшим расширением санкционного списка с начала конфликта на Украине. Большинство тех, кого планируют включить в перечень, связаны с российским военно-промышленным комплексом. После согласования послами список передадут министрам иностранных дел ЕС для окончательного утверждения. Всероссийская проверка системы оповещения населения, которую планировалось провести 7 октября, перенесена на 9 октября. Решение о переносе принял председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Время проведения проверки в Ростове не изменилось. Электросирены будут работать в промежутке 10:35-10:45. Также будет транслироваться учебное сообщение на каналах Первого мультиплекса, телевещания и трех радиостанциях. Ростовская область второй год подряд сталкивается с серьезной погодной аномалией. По данным начальника Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, в августе текущего года засуха затронула 80% территории региона. Специалист пояснила, что регион находится в зоне рискованного земледелия. Из-за отсутствия горной защиты область открыта как для арктического холода, так и для влажных воздушных масс Черного и Азовского морей, которые приносят ливни и шквалы. В среднем россиянин проводит в интернете 3 недели в год. Такую оценку привел вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, на одного человека в России приходится 1,5 терабайта. Интернет-трафик ежегодно в 1,5 раза больше среднемирового показателя. Григоренко отметил, что доступ к сети стал базовой потребностью, а перебои вызывают у людей беспокойство. В конце выпуска курс валюты о погоде на сегодня. Доллар 85 рублей 71 копейка, единая европейская валюта 96 рублей 3 копейки. Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Далее на Европе плюс бригада У.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Сколько будет 1 плюс 1?
6: 2.
5: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
6: Ну, 2 же.
5: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:03 в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, ну что, есть что тебе сказать? Может, проанонсировать, может быть, какие-то события случились в твоей жизни.
1: Ну, может... я сломала душ, а потом сама починила.
0: Это, кстати, удивительная история.
1: Да.
0: То есть тебе вот сама леечка, да, просто взяла и отломалась, а резьба осталась вот
1: у
0: там
1: меня,
0: в шланге.
1: Объясню, у меня, значит, душ обычный, да?
0: Пока
1: и
0: все понятно.
1: И я купила специальный такой фильтр, это дополнительная насадка, которая накручивается между лейкой
0: и шлангом. Ага.
1: Да, я вкрутила, все нормально, классно пользовалась, а потом в какой-то момент пластик этого фильтра решил сказать пока, и резьба...
0: Осталось?
1: Пластик остался внутри, а конструкция отвалилась. И ее никак подковырять ничего невозможно было. Я уже Лешку просила принести мне инструменты, пассатижи, говорю, принеси мне ключ.
0: Очень хорошо, что ты переходишь вот на такое вот.
1: Папочку попросила приехать помочь.
0: И?
1: Ну, в итоге вчера я ковырялась, и я придумала систему. Я просто смогла склеить пластик с пластиком.
0: И потом выкрутить.
1: И выкрутить, да.
0: Фантастика.
1: Да.
0: А вот в рамках того, что я предложил тебе что-то проанонсировать, мы проанонсировали твои услуги, если что. Слезли?
1: А еще недавно, помнишь, я говорила, я мозаикой классно покрыла подоконник. Мне уже много девчонок писали, как ты это сделала? Я уже объясняла.
0: Ох ты как. Ну, у каждого свои таланты. Вот у Лехи, например, нашего звукорежа, есть один талант, который он... к счастью или, к сожалению, не скрывает. Берет какие-то известные треки, изменяет их.
1: Мы сейчас вам представим его новинку. А ваша задача определить, что же там было в оригинале, или имя исполнителя, или песню,
0: название?
1: Собственно. Да, пишите нам сразу на наш сайт europlus.ru. Не забывайте свое имя, номер телефона или в группу ВКонтакте, да?
0: Да, все так. Теперь внимание, музызмена.

0: знаешь...
1: меня звучит как из мюзикла «Ромео и Джульетта» что-то.
0: Что-то между «Властелином колец» и «Гардемаринами».
2: Пишите свои варианты, мы кому-нибудь перезвоним и будем разбираться с музозменой в «Бригаде Луны», Европа.

0: Медуза Бригадюна, Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем с музызмену, послушаем снова хитовые треки.
1: Я только за, давай.
0: Вот сразу, забегая вперед, переведем название трека, который будем слушать. Мистер Оптимист. А кто у нас главные оптимисты в жизни? Внимание, это футбольные фанаты и гости на свадьбе. Именно на футбольных стадионах частенько можно встретить этот трек в исполнении фанатов, а также на свадьбах. Гости классно двигаются под него. Встречайте The Killers, Mr. Brightside.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: измена в бригаде У.
1: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
2: И спори линия долго и счастливо. Вот такой слоган игры.
3: Хорошо.
2: 9.13 в Москве, муз-измена, бригаде У на Европе Плюс начинается. Знакомьтесь, тут с нами Ессентуки, между прочим.
3: Ой.
2: А в частности, Инна. Инна, доброе утро.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я так рада вам дозвониться первый раз.
3: А мы-то как рады. Инн, классно. Какой сегодня день в Ессентуках? Вот у нас сегодня солнышко, а у вас?
4: И у нас солнышко прям... Хорошая погода, хочется гулять. Ну, надо работать.
3: Чудесно. Ага, ну, что работать надо не чудесно, а что солнце хорошо.
2: Да, чудесно, что надо работать. Смотри, Инна, ты же любишь свою работу.
4: Угу.
2: Вот видишь, как здорово и искренне получилось.
3: Начальник, видимо, в одном кабинете.
2: Инна, знакомься, у тебя есть коллега по расследованию. Это Катя. Катя, доброе утро.
3: Катюш, привет.
5: Доброе утро. Доброе утро, ура! Я на вас звонюсь.
2: Привет, Катенька.
5: Тоже первый раз, как и Инна.
2: А где ты живешь, кстати?
5: Питер.
2: В Питере. Кать, скажи, а вот ты так же, как и Инна, первый раз дозвонилась, да? И так же, как и Инна, любишь свою работу?
5: Обожаю.
2: Ну, видите, какой один и тот же смысл, но какие разные ответы получились. Итак, девчонки, будем сейчас разбираться, что у нас в музызмене, но для начала вспомним трек. Еще это победа после битвы в Героях Меча и Магии.
3: Да, а мне кажется, это короли ночной Вероны, нам не писаны законы.
2: С другой стороны, что у нас тут зря находится Инна и Катя? Пусть они и разбираются.
3: Профессионалы, так сказать.
2: Инна, как думаешь, что за песня?
4: Это Айова, песня «Мы». Я не твоя невеста, положи на место, там прям слышно эту мелодию.
3: Похоже.
2: Это даже не предположение, это звучит как заявление. Хорошо, записали. Катя. Катя, а ты что думаешь?
5: А я более чем уверена, что это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь. По-моему, там прям вот...
3: Тоже похоже.
2: Хорошо. Инна, а как еще раз вот ты сказала? Какая там строчка с песни прям вот четко?
4: Если я не твоя невеста, положи на место. Прям вот по мне слышно, это очень хорошо.
2: Катя, а у тебя как там строчка вот звучит вот уверенно?
5: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь.
2: Ой! Неожиданно. Я клянусь больше никогда не повторять так часто слова песен. Просить это делать других. Так, все здесь? Жесть. Инна, какая. Катя, вы здесь?
4: Да.
2: От таланта немножко замкнуло, видимо.
3: Ух, девчонки, ну сейчас самое сложное. Нужно принять какое-то одно решение. Если трек отгадается, тогда подарки всем. Если не отгадается, то не всем. Да. Вообще никому.
2: Да.
5: Инна 100-500, что это моя Мишель Баста.
2: Ага.
4: Инна. А может, все-таки это не моя невеста? Не твоя, вернее, невеста? Очень
5: там
4: похоже на этот
5: другой
4: песню.
5: Мотив. Там более другие строчки. Другое звучание.
2: Кать, а какой
5: причем,
2: мотив?
5: Причем, по-моему, она уже была в музызмене.
2: Кать, скажи.
5: А моя Мишель не была.
2: Скажи, какой же мотив там в песне у Кати Айовы? Может быть, это Инна поможет переубедить?
5: Нет, не могу напеть точно.
2: Ладно.
4: Вот так там очень похожа
3: мелодия. И вот начался канкан у нас, да?
2: Итак, девчонки, сейчас начнется обратный отсчет. И за эти 5 секунд нужно прийти к общему мнению. 5.
5: Инна, давай за Мишель Басту.
2: 4.
4: Ну,
2: 3,
4: ладно, давай.
2: 2, 1. Все, определились? Баста и моя Мишель?
4: Может, мои... Ну, давай, Катя, твое.
2: Да?
3: Все, Инна, ну смотри, потом не жалей.
2: Внимание, правильно.
4: Ну, жалей, я жалею, но делать надо, выбор. Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь. Катя, молодец.
2: Молодцы, девчонки,
3: какая
2: сработали.
3: Какая хорошая команда получилась.
2: Сработали команды, да, Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь. Песня, которую подарила вам вот что.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
2: И, Катя, ну абсолютно заслуженно.
4: Ура!
2: Поздравляем.
3: Поздравляем.
4: Супер, спасибо. Спасибо, ура.
2: Девчонки, хорошего дня и звоните обязательно еще. Счастливо.
3: Пока.
4: Пока-пока.
1: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель Бригаде Уны. Европе плюс 9.20 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Ой, у меня такое. Новый кулинарный тренд.
0: Ага.
1: Новость очень важная от исследователей. Угу. Секретик один. Вот так вот. Что?
0: Зачем тогда все остальное, если секретик? Подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде Уны, Европе плюс.
2: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО «Банк.РФ» в разделе «Ипотека».
5: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Call, это Доминик Файк, бригаде У на Европе Плюс, 9.25 в Москве. Вики, ну давай секретики свои, давай.
1: Ну давай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Ну, секретики на десерт.
0: Ну ладно.
1: Хорошо, но это только секрет, никому не рассказывай, ладно?
0: Ладно, ладно, хорошо, хорошо.
1: Хорошо. А начнем мы с кулинарного тренда. Mm-hmm. Во Вьетнаме кофейни. Вот, знаешь, бывает эспрессо-тоник. Вот я периодически пью. Нет. Это тоник и эспрессо. А там появился новый...
0: По названию в целом плюс-минус понятно.
1: А там появился новый напиток эспрессо-квас.
0: Эспрессо-квас.
1: Наш родненький квас. Вообще все удивлены, что это во Вьетнаме, потому что вот я последний раз, когда была в Таиланде, там все русские. И даже тайцы уже говорят на русском. Но, видимо, во Вьетнаме тоже теперь. Пользуется ли он популярностью? Непонятно.
0: Но ждем эспрессо чайный гриб.
1: Ну нет, ты что?
0: Почему?
1: Чайный гриб, он, знаешь, он один сам по себе. Его нельзя смешивать.
0: Эспрессо капучи.
1: Нет, чайный гриб мне нравится больше. Звучит круче. Но ты попробовал бы?
0: Да, конечно.
1: Эспрессо квас.
0: Нет.
1: А теперь секретик.
0: Да.
1: Мы маленькие, никому не говори.
0: Хорошо.
1: Ладно?
0: Ладно.
1: Ну, ты слышал, у нас тизер пошел?
0: Нет.
1: Нового розыгрыша на лайф-тур.
0: Нет.
1: Ну, совсем скоро будет вся информация, пока так, чуть-чуть.
0: Лайф-тур наш, ну, вот этот грандиозный проект, грандиозный. Когда мы отправляем в разные точки планеты на суперкрутых артистов.
1: Ну, вот и вот как ты думаешь, Шакира, это хорошо, да?
0: Да-да, можно вот, ну, немножко интонацию тайны сохранить.
1: Хорошо.
0: Как будто бы...
1: Ну, Шакира это потрясающе, Шакира.
0: Да, это же моя первая любовь, конечно.
1: Я знаю, и моя теперь вот любовь. Шакира. А теперь представь, пирамиды египетские.
0: Да, это моя вторая любовь, кстати, после Шакиры сразу.
1: Да? И ты вот представь, Шакира напротив пирамид.
0: У меня пирамида потребностей состоит из Шакиры и пирамид.
1: Ага, и целая тусовка наших слушателей. 10 человек.
0: Подожди, стоп, будет концерт Шакиры прямо возле пирамид?
1: Да.
0: Серьезно?
1: А еще я тебе не говорила, кто летит со слушателями? Нет?
0: Ну, судя по всему, не очень хорошие новости для меня, но очень хорошие для тебя.
1: Ну, ты приболел на прошлой неделе, вот.
0: Что, летит Андрей Каясов? Теперь навсегда?
1: Нет, я.
0: Ты полетишь с нашими слушателями?
1: Я Артурчик наш.
0: И Артур, ведущий вечернего шоу. Как я рад за вас! Горько! Горько!
1: Подожди. Ну, нет, ну ты будешь издалека наблюдать за нами.
0: Я же говорю, мне горько.
1: Не, ну ты представляешь, это же просто грандиозно. Ребят, пожалуйста, сейчас вот мы когда уже официально объявим, потому что это пока секрет, никому не говорите. Сразу готовьте свои анкеты. Загранпаспорт у вас уже должен быть готов.
0: Точно. Люфт в полгода должен быть, чтобы отправиться в путешествие.
1: Да, потому что целых 10 человек у нас будет невероятная тусовка. Мы еще и пирамиды посмотрим, и сфинкса увидим, и Гранд-музей. Египетский, вот этот новый, красивый. Ой, вот это вообще волнительно.
0: Круто, везет тебе. Ну ладно, спасибо.
1: Тебе тоже везет.
0: Да, буду смотреть и наслаждаться. А впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9.33. В Москве гороскоп на среду, 7 октября.
1: Умный день прекрасно подойдет для борьбы с рутиной и хандрой.
0: Тельцы, придется исправлять собственные ошибки, но это окажется весьма увлекательным занятием.
1: Близнецы, отличный день для укрепления семейных и дружеских отношений.
0: Раки, вам все-таки придется выйти из зоны комфорта для решения личных проблем.
1: Львы, глубокие эмоциональные разговоры ожидают представители знака.
0: Девы, мы сумеем найти правильные слова в любой ситуации.
1: Весы, проведите все намеченные мероприятия в первой половине дня.
0: Скорпионы, не забывайте проявлять сочувствие и понимание к чувствам другим.
1: Стрельцы, вы почувствуете желание расширить круг общения.
0: Козероги, настроения трудиться у вас не будет и не надо себя заставлять.
1: Водолеи, под покровом всеобщей расслабленности удастся провернуть массу дел.
0: Рыбы, можете рассчитывать на премию или поощрение от начальства.

0: это Airbox Бригадюн на Европе Плюс, 9:36 в Москве. Вики, знаешь, что хочется вот прям по существу все сейчас сделать?
1: Да.
0: И приступить к работе. У нас сейф впереди.
1: Хорошо.
0: В сейфе 37 тысяч рублей.
1: Ага.
0: Понятно?
1: Да.
0: Еще 10 тысяч дополнительно можно выиграть от Озонбанка. Понятно?
1: Очень приятно, да.
0: Ну все. Все, у нас впереди сейф. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 600 156 837.
3: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория. Современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
6: Смотри в кинотеатре «Чарли» сказочное приключение «Царевна Несмеяна».
7: Мама.
6: Рассмешить Несмеяну и вернуться домой. Звучит легко? Ерема тоже так думал. Слава Копейкин, Виктор Логинов и Анастасия Красовская в новой версии знакомой сказки «Царевна Несмеяна». Смотри в кинотеатре «Чарли» 6+.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лиф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43 в Москве, 7 в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Оксана.
2: Оксана, ты откуда?
3: Из Краснодара.
4: Хорошо, Оксана, ты где сейчас? Дома, на работе?
3: Я на работе.
2: На работе? Угу. А чем занимаешься на работе? Какая у тебя должность, если не секрет?
3: Я бухгалтер.
4: Бухгалтер. Мы любим.
2: Скажи, а отдел бухгалтерии у вас большой? Или ты одна отвечаешь за все это?
3: Нет, большой.
2: Большой?
3: Ну, как большой? Ну, у нас 3 человека.
2: Скажи, а бухгалтеру скажет, если выиграет деньги? Можешь не отвечать,
3: нет.
2: Оксана.
4: Не скажет, хорошо.
2: Оксана, у нас в сейфе сегодня 37 тысяч рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Оксана, какой вопрос выбираешь бонусным?
3: Второй.
4: Хорошо.
2: Оксаночка, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Оксана, такой необычный вопрос, интересный. Ты занималась когда-нибудь карате?
3: Нет.
4: Ну, тогда мы будем с тобой отмечать праздник карате на расстоянии.
2: Дистанционно.
4: Да, давай представим, что мы все-таки занимаемся, приходим на занятие, происходит занятие, и в какой-то момент наш преподаватель говорит: ну, а сейчас будет кумите. Что он имеет в виду, что он от нас хочет? Что такое кумите? Это растяжка, это самостоятельная отработка ударов или спарринг. Кумите.
3: Давайте третий.
4: Давай третий вариант, спарринг. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Оксана, мы люди простые. Вот что нам из бухгалтерии говорят, то мы и делаем. Второй вопрос бонусный. Ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не сломаешь. Оксана, ну продолжай. Череда вопросов. Ты любишь ванну принимать?
3: Да.
2: Ну вот, поздравляю, сегодня день ванны отмечается. И вот какое дело, именно в ванной давным-давно был открыт загон гидростатики. По легенде, тогда сиракузский царь Гиерон II поручил одному ученому выяснить, отлита ли его корона из золота высшей пробы, или мастер-ювелир жульничал, добавил в состав некоторое количество примеси серебра. Скажи, пожалуйста, кто был этим ученым? Пифагор, Архимед или Аристотель?
3: Пускай Архимед будет.
2: Архимед. Второй вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня у нас день Томска.
2: Поздравляем.
4: Томск. Чудесно. Что есть такой город у нас студенческий. Говорят еще сибирские Афины его называют.
2: Правильно говорят.
4: Да. А еще в Томске есть памятник счастью. Он выглядит как персонаж какого-то, ну, скульптура персонажа какого-то мультика. Вот какого? Это волк из мультика «Жил-был пес». Это дюймовочка, которая улетает на ласточке. Или Вовка, который говорит: и так сойдет.
3: Давайте волк.
4: Волк, первый вариант, принято.
2: Итак, Оксана из Краснодара подобрала такой код от сейфа. 3, 2, 1. Внимание!

0: Вот он, звук бухгалтерии.
1: Ага. Истинный. Я бы назвал это гимн.
0: Девчонки каждый раз, когда дедлайны закрывают...
1: Оксана.
2: Это вообще... Я не ожидала, честно.
1: Оксан, мы верили до последнего, и ты оправдала нашу веру в себя. Поздравляем! Сейф взломан, 37 тысяч рублей твои, но ведь среди прочих вопросов был и бонусный, поэтому ты получаешь еще 10 тысяч рублей от Озонбанка.
2: Спасибо большое!
0: Поздравляем!
1: Оксаночка, большая
2: спасибо.
1: Молодец. Звони еще и Краснодару передавай большой привет. Счастливо!
0: Пока!
2: Спасибо, пока-пока.
1: Ну а завтра в сейфе бригады стартовая сумма 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Сейф. В бригаде У.

0: Days, это Кевин Бланк, Бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди саундчек и финальная возможность продолжить фразу. Я, конечно, не осуждаю, но... Ну и дальше, конечно, осудить.
1: Я, конечно, осуждаю, но вот булочки с изюмом, да, ты знаешь, я не люблю изюм. Ну, как бы они есть, они существуют, я ничего против не имею. Вижу их, вижу изюм, все, не беру. Но некоторые добавляют в выпечку или в творог светлый изюм, который сливается с тестом.
0: Да,
1: и для тебя это большая неожиданность, когда
0: молодцы.
1: Ты начинаешь есть.
0: Да, это чтобы в нашей команде было больше латентных любителей. Продолжите фразу, я, конечно, не осуждаю, но... А дальше вы?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроян, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
17: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс».

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, Бригадю на Европе. Плюс 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором никто никого не осуждает.
1: Но.
0: Check. 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У. Начнем с быстренького, но
1: давай,
0: по факту.
1: Давай.
2: Я, конечно, не осуждаю, но пицца с ананасами.
0: Это жизнь, это мир. Мир прекрасен своей неидеальности. Да. Ну и еще одно.
3: Доброе утро, Бригада У. Я, конечно, не осуждаю, но зачем говорить? Ты слишком ранимая. Ты слишком близко воспринимаешь все к сердцу. Что я с этим сделаю?
0: Ну, если ты еще раз наступишь на этот красивый камушек...

0: Такое грустное название у такой веселой песни. Sad Girls. Это Биби Рекс и Дэвид Гетто, бригаде У на Европе Плюс. Ребятки, напомним, мы записали очередной выпуск подкаста «Личка» спустя небольшой перерыв.
1: Да, его можно послушать на нашем сайте europlus.ru.
0: А так все по привычному списку. Мы вас любим, желаем чудесного дня. Ну и до встречи завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.

0: Акции действуют до 21 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет! В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Марат, приветствую.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся. Объем выдачи шенгенских виз может сократиться. И Месси заплакал после прощального матча за сборную Аргентины. Об этом прямо сейчас. Итак, с марта следующего года в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Как пишет РИА Новости, автоматизированная система будет фотографировать кандидата во время сдачи экзамена, а средства аудио-видеорегистрации вести непрерывную запись в реальном времени. В зону фиксации должны попадать рабочие места как кандидатов, так и экзаменаторов. Кроме того, кандидатам не потребуется предоставлять бумажную медицинскую справку, если информация о ней внесена в единую базу данных. Зеленая кнопка появится на портале госуслуги для отмены ранее введенных ограничений. Новый механизм станет дополнением красной кнопки, предназначенной для защиты граждан от мошенников. Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что сервис защиты от мошеннических действий должен заработать на портале до конца этого года. Сейчас к системе красной кнопки подключаются банки и операторы связи. Механизмы защиты от телефонных и интернет-мошенников правительство вводит поэтапно. Объем выдачи шенгенских виз российским туристам в следующем году может заметно сократиться. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Уточняется, что Европейский совет 15-16 октября планирует пересмотреть визовые правила для граждан России. Пока обсуждается лишь черновик документа. При этом полной остановки выдачи шенгенских виз в РСТ не ожидают. Возможное ужесточение может прежде всего затронуть сроки, стоимость и порядок оформления документов. Пассажиры с начала этого года оставили в столичном аэропорту Домодедово больше 27 тысяч предметов. Среди самых необычных находок чемодан с колбасой, автомобильный бампер и картина «Тыква царица стола». При этом, как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, чаще всего путешественники забывают в аэропорту электронные гаджеты, зарядные устройства и ключи. При этом в летнее время к ним добавляются солнцезащитные очки и наушники, а осенью – зонты, куртки и плащи. Месси заплакал после прощального матча за сборную Аргентины по футболу. Он назвал этот матч самым грустным в карьере. Ранее футболист провел последнюю игру за сборную страны, в которой со счетом 3-0 она победила команду Бенина. Он реализовал пенальти на 71-й минуте. Лионель Месси – лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины. Нападающий остается единственным в истории восьмикратным обладателем золотого мяча. За сборную он сыграл 208 матчей, забил 126 голов. Вместе с национальной командой Месси дважды выигрывал Кубок Америки и побеждал на чемпионате мира 2022 года. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 85 рублей 71 копейка. Евро также в плюсе 96 рублей 3 копейки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс Андрей Каясов. Всем хорошей среды.

0: правом удивить весь мир. Хьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин, Шайн прямо сейчас. Сколько топ-артистов, а? Ну просто шкалят датчики звездности. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Всем легкого дня, классного настроения лично от меня. А еще, всем больше хитов и больше музыки в эту среду от Европы Плюс. Нептуника, What If, на подходе. Прежде вдарим такого бодрого поп-рэпа, что рука, поверь, сама невольно потянется к приемнику для прибавления громкости. Майкл Мой, Райан Льюис, Can't Hold Us, также совсем скоро. А вот еще раньше не пропусти Дати и суперхит Take Me There. Полетели.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
6: Будешь раса Маша.
4: Приключения, как Иван в сказку попал.
7: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
4: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Прорыв недели в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Трек взлетел на вторую строчку в хит-списке Нептуника «What If». Прямо сейчас лично для меня ничего удивительного, ничего странного, потому что вещица действительно вышла потрясной. Ну а всем фанатам, всем голосовавшим за историю, конечно же, респект за такую вовлеченность. Напомню, что итоги зависят только от тебя, поэтому поддерживай своих любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre», а также Алок и Халид «Dive into me» впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
9: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
11: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасиан. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru. 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
1: Больше хитов. Больше музыки.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас вот как ни крути, а когда-то эта коллаба должна была бы состояться. Ну а как иначе? Один из лучших диджеев планеты, одна из лучших исполнительниц мира посотрудничали и выдали, конечно же, суперхит. Круто! До конца этого часа обязательно послушаем Timbaland и Keri Hilson, The Way I Are, а также Naked и Portugal The Man Glide. Здесь на Европе Плюс, оставайся поблизости.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ОККО представляет.
5: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
7: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
7: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
11: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
13: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
14: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
15: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
16: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
18: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
19: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэйби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
20: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
21: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. АО «Тандер», УКРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Ливаневского, 186+.
22: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
24: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Верните мне мой 2007. Муз, привет от Timbaland и Keri Hilson. The Way I Are. В завершении часа на Европе Плюс в новой 60 минутке вернемся в наши дни. Окунемся в хиты, популярные по всей планете прямо сейчас. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее на Европе Плюс. Полетели. Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн-хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 11:00.

0: Let Me Forget You. Позволь мне забыть тебя. Это Уорренер и Лорен прямо сейчас. Вот что значит сильные глубокие чувства, а? Даже о таком приходится упрашивать. Извините, мол, простите, позвольте. Не будете ли вы против, если я вас, знаете ли, позабуду? Да, больше дав и больше музыки ждет нас далее. Изумительная новинка от бойсбенда December 10. На подходе будем слушать Us Against the World. Прежде лови лирику, освещите аутентичное, а также группу A.U. Lighter, который в свое время разрывал мировой чарт Шазама. Суперхит Хоу Май уже через мгновение здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
3: Телеканал СТС представляет. Для педагогики сильно входит в боевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
7: Черный – значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в «Аквамире». Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. «Аквамир» – черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: December 10 и новинка Us Against the World. Прямо сейчас. Почему группа называется December 10, 10 декабря, спросишь ты? Да потому что в этот день вышла программа, в которой был кастинг в этот boys band. Для победителей памятная дата, для тех, кто не прошел, соответственно, не очень приятная. Да, ну а в плане названия подкаста у тебя точно вопросов не возникнет. Ты уже все знаешь. Бригада У Личка. Свежий 252-й уже эпизод доступен на сайте europaplus.ru и поделюсь радостью. Да, я, Андрей Каясов, принял в нем участие, поэтому уже и лично от себя советую заценить этот выпуск. Тебе точно понравится. У нас далее больше хитов и больше музыки. Сидерленд, Тутутуру, The Bows of Magnetic, а также Алекс Уоррен, Feel the Dream. Впереди. Дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325-626-656-837.
5: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения, без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

предлагаю подписать какую-нибудь петицию. Вот если звучит этот трек, то можно смело брать перерыв на работе на 3 минуты без осуждения от начальства. Но уж слишком вайбово он звучит, чтобы под него вот просто кликать мышкой. Согласись, да? Сидерленд ту-ту-ту-ру только что. До конца этого часа послушаем бодрейшую вещицу от Рианы, SNTM, а также суперхит от Миши Миллер и Алекса Веле. Бам-бам, здесь на Европе+. Дождись. Сегодня утром на

0: Оксана.
1: Это вообще... Я не ожидала, честно.
0: Сейф взломан. 37 тысяч рублей твои.
2: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкован кузов. Уже в салонах «Джак» от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Джаккар.ру». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
15: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
16: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Риана S&M в завершении очередной 60 минутки на Европе Плюс. В новом часе будет больше хитов и больше музыки. Будем слушать проект Two Colors, Розе и Бруно Марса, Реган Боумена, Доминика Файка и многих других. Продвигаемся вперед.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Москве полдень.

0: Примадонна. Это проект Two Colors. Прямо сейчас Two Colors, конечно, умеет удивлять. То Сафри Дуо выцепит и сделает бомбическую коллабу, то Паскаль или то Блона заманят на сингла, то вот выдадут трек, от которого просто невозможно оторваться. Примадонна. Круто. Ну, кстати, поверь мне, невозможно оторваться от просмотра живого завтрака с бригадой У. Не так давно в Элловике со сцены ВК Стадиум разбудили всю нашу огромную страну, а для тебя вживую выступали Богдан Медведь, группа Айова, Лирик, Зима Белорусских, Звонки и Бай Индия. Это было грандиозно. Если не был, если не смотрел, то скорее заценивай, как это было на сайте europaplus.ru. Вот я лично пересмотрел уже трижды. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Miss Mo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Уже через мгновение.
1: Реклама. Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
2: Да!
1: Чтобы запомнили?
2: Да!
1: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще два экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90. Индивидуальный предприниматель Мазин Роман Витальевич. 308-616-310-800-017.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Старше 16 лет.
5: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
6: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то Батарейка.
8: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасиан. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru. 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Thinking. Прямо сейчас никаких слоудаун. Не будем замедляться, будем спешить вперед, чтобы послушать как можно больше топовых треков в совершенно разных стилях и жанрах. Да, больше топов и больше музыки впереди. Вот если жаждешь дипхауса, то встречай Аве с вещицей Meet Me in the Dark. Если хочется дэнс-попа в перемешку с постпанком, то лови новинку от Майли Сайрус, Bass Persuades. А если больше по душе New Disco, то не пропусти суперхит от Кунгса и Тафилуса Лондона Galaxy здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся в Европе Плюс и выбирай любимый стиль музыки.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Ава, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас, когда за окнами темнеет, то в твоих динамике врывается самое радиоактивное шоу «Rush» здесь на Европе+. Антон Камолов, Артур и Саша ежедневно по будням обсуждают с тобой новую интересную тему. Не пропусти и сегодня с 19.00 по Москве. Мы же до конца часа послушаем Криса Брауна, «Run It», а также Инну Рехаб, «I'll be waiting». Дождись.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть раш.
3: Включи свой.
4: От них пахнет теперь.
5: Лучше. Не пылью, да?
4: Ну, не пахло пылью. Вы знаете, что появился аромат для белья? Ну, в общем, как-то...
5: Кондиционер называется?
4: Нет.
5: Добро пожаловать на «После обеда».
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
8: «ОККО» представляет.
9: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
10: Простые военные учения.
8: Главный сериал года в «ОККО».
11: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
12: Я про это написать хочу.
8: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «ОККО». 18+.
13: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
14: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
15: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
16: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
17: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
18: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
19: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
20: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
21: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
22: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
23: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
24: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
25: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
26: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
27: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
28: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
29: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
28: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00. Для лиц старше 16 лет.

0: Финалем час вместе с Крисом Брауном и треком Run It. В новой 60-минутке будет все, как мы любим. Будет больше хитов, больше музыки, больше любимых артистов и больше других приятностей. Полетели.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озонкапитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.com/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с прилагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа, Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
5: Привет, Юля, всем доброго дня. Бизнес назвал препятствия для внедрения цифрового рубля. В Ростовской области началась тренировка по гражданской обороне, и на земле ожидаются магнитные бури. Об этом прямо сейчас. Нехватка готовых решений и незрелость нормативной базы создают для компании основные сложности при подготовке к внедрению цифрового рубля. Об этом заявили почти в треть организации, пишут ведомости. Эксперты считают, что основная проблема кроется в нехватке специалистов и готовых импортозамещенных решений. Не хватает проектировщиков систем защиты информации, а также навыков сделать проекты и подготовить документы, которые пройдут все необходимые проверки. Кроме прочего, правила меняются быстрее, чем компании успевают к ним адаптироваться. Ростовская область присоединилась к всероссийской тренировке по гражданской обороне. Такие учения ежегодно проводит МЧС России, рассказал в соцсетях губернатор Юрий Слюсарь. С 7 по 9 октября специалисты отработают практические задачи по оповещению населения, выяснят, где можно укрыться и как вывести людей из опасной зоны. Также проверят состояние защитных сооружений. Основной площадкой учений на Дону станет Цемлянский район. В пятницу там состоится смотр сил и средств. Спасатели и энергетики отработают действия при ЧС, там же развернут учебный пункт временного размещения. В Ростове на участке дороги в переулке Халтуринском запретят парковать машины. Об этом сообщает Департамент транспорта региона. Запрет будет введен на участке от строения номер 79 до номер 71 с западной стороны. Причина – изменения схемы организации дорожного движения в рамках повышения пропускной способности. Запрет начнет действовать с 24 октября. В ближайшую пятницу на Земле возможны магнитные бури, предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Геомагнитное возмущение ожидается с вероятностью 80%. С 6 до 9 утра ожидается первый всплеск активности, сила которого может достигнуть слабого уровня. С полудня до 15 часов прогнозируется вторая волна. Не исключено, что она будет сильнее. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 85 рублей 71 копейка. Единая европейская валюта 96 рублей 3 копейки. Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Далее на Европе плюс Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
6: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
7: Сколько будет 1 плюс 1?
8: 2.
7: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
8: Ну, 2 же.
7: Ответ неверный. Правильный ответ знают в «Центре репродукции человека» и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. «Центр репродукции человека» и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ну вот, бабье лето в Ростове-на-Дону, очень тепло. Середина рабочей недели, как раз можно расслабиться и уже позволить себе немножко гулять мимо работы. На самом деле нет, но на это, уверен, у тебя есть время особо выделенное. По крайней мере, впереди еще много жарких дней, это прекрасно. Тебя поздравляю с этим, и зовут меня Юлия Максимова. Час буду здесь рассказывать об этом дне подробнее, тем более звезды мне уже тут всю инструкцию предоставили, поэтому гороскоп не пропусти. Ну а классными треками подниму настроение, если вдруг солнце не смогло. Будет звучать в ближайшее время Баиндия и спектакль. Также появится Fastboy Music Sounds. Ну и совсем скоро Тук Разон. Все это и многое другое крутое на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: И сегодня вечером уже было ранее сказано, что Антон, Саша, Артур будут, как всегда, зажигать и обсуждать очень важные темы. Радиоактивное шоу «Раш». Сегодня они не одни, а еще, по традиции, психолог Оксана Козырева приходит каждую среду к ним и обсуждает своим профессиональным мнением эти темы. Сегодня она звучит вот так. Делать уроки вместе с ребенком. Плохая ли это идея? Присоединяйся обязательно, обсуждая с 7 до 9 вечера. И обязательно предлагай свои темы. Это можешь сделать на сайте europaplus.ru в разделе «Раш». Предлагаю слушать далее крутые треки «Writing the Stars», а также «Daddy Swims» и «Обещанный» только раз он появляется здесь, на Европе Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Именно так воспринимается осень, и именно так хочется проводить каждый день. Конечно, настроение приподнятым, все активно, бегаешь, наслаждаешься красотой, но сегодня настроение, конечно, будет немножко легкое, такое нерабочее, особенно у козерогов. Не нужно заставлять себя работать, звезды разрешили, поэтому расслабься, но еще не пропусти гороскоп, он вскоре. Но прежде послушаем Фэстбой, и Мона появится здесь, на Европе+.
1: Реклама.
2: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивный футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня. В 20.00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк РФ в разделе «Ипотека».
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны. День прекрасно подойдет для борьбы с рутиной, хандрой. Тельцы, придется исправлять собственные ошибки, но это окажется весьма увлекательным. Близнецы, отличный день для укрепления семейных и дружеских отношений. Раки, вам все-таки придется выйти из зоны комфорта для решения личных проблем. Любой глубокий эмоциональный разговор ожидают представители знака Девы. Вы сумеете найти правильные слова в любой ситуации. Весы, все намеченные мероприятия, конечно, надеюсь, ты успел провести половине первой этого дня. Скорпионы, не забывайте проявлять сочувствие, понимание к чувствам других. Стрельцы, вы почувствуете желание расширить круг общения. Козероги, настроение трудиться у вас не будет. Ну и не надо себя заставлять. Водолеи, под покровом всеобщей летней расслабленности удастся провернуть массу дел. Очень тепло, это правда. И рыбы, можете рассчитывать на премию или поощрение от начальства. Старайтесь.

0: Жизнь как-то ярче, действительно. Life is Simple на Европе Плюс. Далее тебя ждет еще один трек, который уже завоевал в тройке. Он входит в Еврохит ТОП 40, конечно, свое место, но можно двигать. Ну а сейчас самая важная информация, считаю, немножко о погоде.
1: Прогноз погоды.
0: В Ростове сейчас солнечно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра тоже будет ясно. Днем плюс 21 градус. Ветер западный 4 метра в секунду без осадков.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
1: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 656 837.
6: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
7: Да!
6: Чтобы запомнили?
7: Да!
6: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
8: Индивидуальный предприниматель Мазин Роман Витальевич. 308-616-310-800-017.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
12: «Моя клиника».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Да ну, онлайн.
1: Время уже идет пятница, это не только сигнал тому, что будет отдых, и там впереди классные жаркие выходные, это 100%. Но еще в пятницу будет Еврохит ТОП-40, все итоги Алекс Манойлов будет подводить. Поэтому твое голосование за любимый трек важно, каждый голос важен. Заходи на сайт europaplus.ru, Еврохит ТОП-40 раздел, и смотри ситуацию, кого-то нужно обязательно вверх-то и обязательно протянуть. Твой голос может быть решающим. Пока что там, да-да, это, конечно, Шакира, она умеет держаться за свое место, но думаю, что ты тоже можешь что-то сделать. Пока претендентов еще послушаем. Это Байнди, прямо сейчас, Love Yourself на Европе+.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: достаточно.
1: И это прекрасно, когда такие мысли есть. Байнди, шедевр, спектакль на Европе+. Закроет час у нас тоже прекрасные треки Animal и One with the Walls. А я же отдаю вас в руки Алекса Мануилова. Он наготовил. Встречай ровно в два. Я же прощаюсь. До завтра. Здесь была Юлия Максимова. И по традиции желаем побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
2: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
12: Это как?
11: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
12: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
13: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
14: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
15: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
16: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. АО «Тандер», УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леваневского, 186+.
17: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
18: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
19: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. Oh.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Действует до 25 декабря 2022 года. Сумма поступления за зарплату на карту Сбера до 30 декабря 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет! В Москве 14:00.

0: атмосферная история Hold the Horizon на Европе Плюс, трек от Зоя. Ждем, разумеется, в нашем чарте в Еврохит Топ 40. Кстати, итоги этой недели, напомню, уже послезавтра, то есть в пятницу. И первый шаг к вершине, как всегда, в 14 по Москве. Это Европа Плюс, Алекс Мануилов, 14.20 в Москве. Всем классного дня.
1: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
2: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
3: Да!
2: Чтобы запомнили?
3: Да!
2: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
4: Индивидуальный предприниматель Мазин Роман Витальевич. 308-616-310-800-017.
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
8: Все подробности на сайте europaplus.ru.
9: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. The Second Voice, One Attack, Jonas Blue, Another. И помечтаем немного и подвигаемся чуть-чуть. В общем, целая гамма неподдельных эмоций ждет нас впереди на Европе Плюс.
1: Не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Черный. Значит, стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в Аквамире. Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. Аквамир. Черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Talk to You, это Анотр на Европе Плюс. А до конца этого часа сначала парень в маске Маршмелло. Вместе с ним, кто не скрывает своих лиц, это братья Джонас, Джонас Бразерс. Ну а затем Дак Соулс, и нас ждет драйв по полной. Впереди на Европе Плюс Барбара Стрейзен.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Оксана.
3: Это вообще... Я не ожидала, честно.
2: Сейф взломан. 37 тысяч рублей твои.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Маневского, 185.
13: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
14: Телеканал СТС представляет.
15: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
15: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
17: для лиц старше 16 лет.
18: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
11: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо.
11: Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Европаплюс.ру.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
13: Европа.

0: Сбербанк онлайн.
1: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Давайте сверим часы. В Москве 15:00.

0: What If это Нептуника, которая, надо сказать, приятно удивила тех, кто голосовал за этот трек в нашем Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Всего 2 недели в чарте и сразу рекордный взлет. Ну а шутка ли, плюс 33 ступеньки, не припомню даже такого. Ну плюс 33, это очень круто, сейчас шаги от вершины Нептуника. Ну посмотрим, что будет в пятницу. Ну а пока голосуем за лучших, выбираем лучших на нашем сайте europaplus.ru. Сделай это прямо сейчас.
1: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивный. Футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: А вы маму мою не видели случайно?
6: Семейная анимация. Приключения мамонтенка.
7: Мама, это ты?
6: В поисках мамы.
8: Твоих родичей здесь нет. Они уплыли в жаркую Африку.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Мама.
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ларсон, но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Алан Уокер, Уорнер Лорин, но чуть-чуть пораньше, буквально через несколько минут, Мизмо и его яркая и чертовски обаятельная Hello.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325-516-656-837.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00
4: для лиц старше 16 лет.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
9: Да!
8: Чтобы запомнили?
9: Да!
8: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще два экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
10: Индивидуальный предприниматель Мазин Роман Витальевич. 308-616-310-800-017.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
14: Европа.

0: «May Forget You» на Европе Плюс, Уорренер и Лорин. Напомню, отличный, просто шикарнейший старт на прошлой неделе у нас в Еврохит ТОП 40. Сразу 19 место. Ну, возможно, в пятницу Уорренер и Лорин будут уже в горячей десятке нашего чарта. Ну, посмотрим, посмотрим. Не забегаем вперед. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Лучший дебют «Нептуника» «What If». Крутейший старт Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Номер один Шакира и Burna Boy «Дай Дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня.
11: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
12: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. «АО Тандер», УКРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Ливаневского, 186+.
13: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
14: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
15: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
18: Европа
19: Плюс.

0: с Heroes и Adam Levine вместе с Stereo Heads на Европе Плюс. А вот на горизонте у нас масштабная фигура Денис Вимс. Да, этого парня видно издалека, конечно. Ну и слышно сейчас, конечно, тоже везде и всюду. Особенно его хит Mr. Know It All. Вот он-то у нас и впереди.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей.

0: совсем другая. Майли Сайрус, ее новейший хит «Buzz Persuades» с новейшего 10-го, кстати, уже альбома Майли, который вышел совсем недавно, вышел этой осенью. Майли, счастливо Майли, доволен, собственно, как и фанаты Майли Сайрус. Всем привет и классного, отличного дня. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Идем дальше, идем только вперед.
1: Реклама. Дарим баннер. Баннер даром.
2: Баннер даром? Дарят баннер?
1: Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорее набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-3020. Дарят баннер. Баннер даром.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17.00. Категория 16+.
8: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракасиан. Резидент стендап на ТНТ выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru 18+. И по Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург, ОГРНП 317-784-700-170-362.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс и я, Алекс Мануилов. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 20 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха в середине дня составит около 21 градуса. Выше 0, ветер западный 4 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Черный – значит стильный. Грандиозная акция на черную сантехнику в «Аквамире». Душевые ограждения, раковины, смесители, унитазы и аксессуары. Все, что нужно для идеальной ванной комнаты со скидками до 60%. «Аквамир» – черная сантехника с характером. Подробности акции и срок проведения уточняйте у менеджеров-консультантов.
7: А не будет Россию?
8: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Вэл и Вики.
9: Смешать!
10: Встряхнуть!
9: И включить!
7: Бригада У!
8: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И Мартин Гаррикс, который не раз признавался, что получил огромнейшее удовольствие в работе с Мадонной. И, собственно, работой над этим треком тоже он очень остался доволен. До конца часа у нас «Брак стен», а затем Бруно Марс, его знаменитый хит «Green Night».
1: Сегодня утром на

0: Оксана.
1: Это вообще... Я не ожидала, честно.
0: Сейф взломан. 37 тысяч рублей твои.
2: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года при покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 120-30-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185.
13: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
14: Это как?
13: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
14: Выгодно. Пошел оформлять.
13: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
15: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
16: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
7: Европа. Плюс.

0: Инейт, Бруно Марс, который с детства подражал Элвису Пресли, между прочим, в 4 года уже выступал с семейной группой в образе Элвис. Ну вот, ну не Элвис 2, а Бруно номер 1, конечно, это факт, он стал Бруно Марсом, бренд настоящего музыкального качества. Ну а мы идем дальше, идем только вперед с лучшими хитами на Европе Плюс.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Радио номер один в России.
4: В Ростове-на-Дону 17 часов.

0: В области стартовала всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В течение 3 дней спасатели будут отрабатывать эвакуацию жителей, действия в случае чрезвычайной ситуации и проверят готовность защитных сооружений. Главной площадкой стал Цимлянский район. Там развернули учебный пункт временного размещения. Также проведут смотр сил и средств. Кроме того, в эту пятницу в области проверят систему звукового оповещения. Сигнал «Внимание всем» включат в 10:35 утра. В администрации города рассмотрены итоги работы по наведению порядка с парковкой средств индивидуальной мобильности в Октябрьском районе Донской столицы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. В городе действует 55 мест для размещения прокатных электросамокатов. Оставлять их за пределами специально отведенных парковок запрещено. В Октябрьском районе проведены 4 рейда. В итоге были собраны и вывезены на специально организованную площадку 104 электросамоката. В отношении собственников администрация района составила акты об административных правонарушениях, выписала штраф. Планировать новогодние путешествия по железной дороге станет проще. С 25 декабря по 10 января поезда федеральной пассажирской компании совершат дополнительные рейсы по самым горячим маршрутам. Например, в Москву, Казань, Адлер и так далее. Некоторые поезда станут двухэтажными, а значит, там будет больше мест, как в Демидовском экспрессе из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. В праздники на маршруты выйдут туристические поезда, лыжные стрелы «Роза хутора», а также зимняя сказка из Москвы и Санкт-Петербурга. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, погоде на завтра. Доллар 85 рублей 71 копейка, единоевропейская валюта 96 рублей 3 копейки. В Ростове 19 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, плюс 21. Далее на Европе Плюс, Алекс Мануйлов.
1: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
2: Сколько будет 1 плюс 1?
3: 2.
2: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
3: Ну, 2 же.
2: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235 87 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: стремительно пролетели эти 2,5 минуты. Да, настоящий признак классного, крепкого хита Slow Down на Европе плюс Divac. Всем привет и отличного дня под лучшие хиты. Ну, а самые-самые уже, напомню, в эту пятницу расставим крутейшие треки по порядку номеров. Ну, а кто сейчас в нашем чарте, все можно узнать, легко посмотреть на нашем сайте europaplus.ru. Так что, welcome!
1: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
3: Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
7: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
8: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
12: Будешь раса Маша.
10: Приключения, как Иван в сказку попал.
13: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
10: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
15: Медицинский центр «Моя клиника». Прием пациентов с ОРВИ в день обращения, без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
17: Европа плюс.

0: Hold the Horizon уже совсем скоро, но сначала, как всегда, в это время по будням вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня саундчеки вы, конечно, не осуждаете, но...
3: Давай, слушайте.
2: Но вот начнем с этого.
4: Доброе утро, бригада У. Я, конечно, не осуждаю. Смех легкий, такой заразительный. Просто красавчик. Поднимает настроение.
2: Ну да, это наша задумка изначальная. Смех легкий воспринимается так, только когда микрофон выключен. У него лично. Издалека это вообще приятно. А мы в студии, знаете, что испытываем? Мы-то рядом.
3: Страх и ужас.
2: Да, дальше.
5: Осуждаю тех, кто после мытья рук бумажные полотенца выбрасывает мимо ведра.
3: А как так можно?
2: Не понимаю, никогда не сталкивался.
3: Согласна, нехорошо.
2: Дальше.
6: Я, конечно, не осуждаю, но зачем женщины с длинными волосами стригутся под мальчиков или хотя бы делают каре? Вот у меня не очень длинные волосы, я их пытаюсь всю жизнь отрастить, и у меня это не получается. А вы, имея такую красоту от природы, от нее отказываетесь. Не понимаю, зачем. Лучше отдайте ее мне тогда.
3: Ну, ты попроси, кстати, если волосы срезать, не жалко.
2: Таким образом?
3: Ну, можно спросить, да.
2: Вот вам кукла Вуду, пожалуйста. Передавайте мне.
7: Привет, любимая бригада У. Я, конечно, не осуждаю, но зачем разговаривать в общественном месте по громкой связи? Для меня это до сих пор загадка.
2: Есть одно исключение, только если вы скандалите с кем-то. Ну, чтобы остальным было интересно. И обязательно, чтобы у вас был такой же маршрут, как у меня. Ну, чтобы и до конца дослушать.
3: А мне нравятся видеозвонки. Это вообще чудесно.
2: Да.
8: Доброе утро, Европа Плюс. А у нас на работе микроволновку ставит кто-то на разогрев 60-70 минут. И вот когда ставишь, не замечаешь время, по привычке нажимаешь старт и уходишь там то с делами разобраться, то с коллегами поболтать приходишь, а у тебя там уже все испарилось. Вот кто так делает? Вот зачем?
3: Она все сжимается же там.
2: Да, но с другой стороны, меньше калорий. Сушка! Ну и еще одна.
9: Доброе утро, Европа Плюс. Я, конечно, не осуждаю, но родители, чьи дети ходят в садик с кашлем, насморком. А когда смотришь и спрашиваешь у родителей, а зачем вы привели больного ребенка, они говорят, а это у нас остаточное. Уже все прошло.
2: У нас все прошло, и у вас пройдет.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Бригада.

0: Music Horizon на Европе Плюс Зоя. Но совсем скоро Алекс Уоррен, Fever Dream. Алекс Уоррен, который не раз называл своими кумирами Джастина Бибера и Шона Мендеса, между прочим. Ну, я не удивлюсь, если сейчас у этих парней, у Джастина и у Шона, кумир теперь сам Алекс Уоррен. Fever Dream через пару минут на Европе Плюс, но сначала...
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 20 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха в середине дня составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Let's go dance it. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроний 325 619 656 837.
2: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете. Новый забирайте. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Boy и их трек под названием Music Sounds. 17:49 в Москве, на горизонте уже Disco Lines Tinashe, но затем Робби Вильямс, вспомним его суперский хит Feel.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: От них пахнет теперь.
5: Лучше. Не пылью, да?
4: Ну, не пахло пылью. Вы знаете, что появился аромат для белья? Ну, в общем, как-то...
5: Кондиционер называется?
4: Нет.
5: Добро пожаловать на «Просто нет».
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс.
7: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
16: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
19: Проверки. Пацаны выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
20: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
21: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
22: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
23: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
24: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
25: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
26: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль в категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
25: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
27: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
28: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
29: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
30: Европа. Плюс.

0: Робби Вильямс на Европе Плюс. Робби Вильямс, который до своей карьеры в шоу-бизнесе работал, между прочим, продавцом пластиковых окон и был очень честным продавцом. Да, говорил порой, что окна некачественные, поэтому не покупайте их. Поэтому его и уволили. Но в шоу-бизнесе Робби Вильямс явно задержался, хотя он тоже очень откровенный парень до сих пор. Дальше больше хитов, больше музыки. Идем только вперед с Европой Плюс. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Номер один в России. 18:00 в Ростове-на-Дону.
6: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Еврокомиссия рассматривает введение сборов для крупных корпораций. Исследования донских медиков признали лучшим, и более половины россиян не могут читать книги дольше часа. Подробности далее. Еврокомиссия планирует ввести сборы для крупных корпораций. Это необходимо для того, чтобы увеличить доходы Евросоюза от американских компаний Apple, Google и других, не выделяя их отдельно из-за опасений реакции со стороны США. Инициатива была предложена после того, как Вашингтон пригрозил ответными мерами странам, вводящим тарифы в отношении американских компаний в сфере цифровых услуг. В связи с этим Еврокомиссия обсуждает вариант, при котором все компании, работающие в Европе с выручкой более 100 миллионов евро в год, будут обязаны платить ежегодно налоговый взнос. Губернатор Юрис Люсарь встретился в Москве с депутатами Госдумы нового созыва и

0: диктовали свой алгоритм прогнозирования исходов операций. Только 44% россиян могут читать книгу больше часа, не переключаясь на другие задачи. Среди опрошенных старше 55 лет о способности долго читать без отвлечений сообщили 52%, а среди россиян от 35 до 44 лет – 36%. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Южном и Северокавказском федеральных округах. После чтения более трети участников исследования чувствуют спокойствие, а четверть – удовлетворение. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 85 рублей 71 копейка, единоевропейская валюта 96 рублей 3 копейки. В Ростове сейчас малооблачно плюс 17, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе солнечно и 21 градус тепла. Далее на Европе Плюс, больше хитов, больше музыки.
1: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
2: Сколько будет 1 плюс 1?
3: 2.
2: Ответ неверный. Повторяю. Сколько будет 1 плюс 1?
3: Ну, 2 же.
2: Ответ неверный. Правильный ответ знают в Центре репродукции человека и ЭКО. Они уверены, что 1 плюс 1 будет 3. Центр репродукции человека и ЭКО. Лечение женского и мужского бесплодия. Улица Бодрая, 90. 235-87-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: помогает чувствовать себя живым, правда ведь? Может быть, это не входит в твой личный топ, но если прислушаться, если распробовать, поймать это настроение, ты поймешь, о чем я говорю, и поймешь, что я прав. Jonas Blue прямо сейчас на Европе Плюс, Girl, для всех, кто выбирает на этот вечер лучшее. Я тоже выбираю, я что, рыжий, что ли? Это Фомин, здрасте, отличного вечера всем, кто меня слышит, ну и, конечно же, любимых саундтреков. И такие есть у меня. В ближайшие 15 я точно могу предложить прекрасную историю от Дэвида Гетты и Биби Рекси. Sad Girls, но прежде абсолютно летний трек Мизмо. Hello.
1: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника доктора Келлер. Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где новостройки хороши? Вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
5: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
7: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: какова красота, правда ведь? Это Биби Рекс и Дэвид Гетта прямо сейчас на Европе Плюс. Сет Гёрлс, в столице уже 18.35, а это значит, что минут 25 нас разделяет с вечерним шоу «Раш». Антон Камолов, Артур и Саша появятся уже в 19.00 по Москве. Ну и тема этого вечера – делать уроки вместе с ребенком – плохая идея. Или вопрос, или утверждение. В общем, тут сами решайте, плохая эта идея и... Стоит ли делать уроки с ребенком? Честно, про себя могу сказать, что нет. Я, кажется, превращаюсь в этот момент в какого-то ужасного отца, в ужасного монстра, и не могу ничего делать нормально с ребенком. Какие-то странные слова появляются у меня в лексиконе, обидные причем. Я не знаю, что со мной происходит, и надеюсь, что это не происходит с вами. Вот об этом сегодня мы побеседуем. В следующем часе начинаем.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Коммюникен ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
5: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского 23А.
6: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
11: Смотри в кинотеатре «Чарли» сказочное приключение «Царевна Несмея».
12: Не смешно!
13: Мама!
11: Рассмешить Несмеяну и вернуться домой. Звучит легко? Ерема тоже так думал. Слава Копейкин, Виктор Логинов и Анастасия Красовская в новой версии знакомой сказки «Царевна Несмеяна». Смотри в кинотеатре «Чарли» 6+.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это Эва и Meet Me in the Dark на Европе Плюс. Прямо сейчас 18.50 в Москве. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Приятно, хорошо. И, естественно, будет еще лучше, потому что впереди Rush. Буквально 10 минут. Интересная тема. Ну а до финала этого часа Кайли Миноук, а также Алок, Зиба, Portugal The Man, Dive Into The Ocean.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
10: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
11: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
12: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
18: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
22: Европа+.ру.
23: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, столица, 19:00.
4: Европа плюс.
3: На Европе плюс выпуск новостей. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
5: Ребят, привет, всем добрый вечер. Рефинансирование ипотеки стало устойчивым трендом в России. Средняя выплата по ОСАГО выросла более чем на 10%. И создан венчурный фонд для подготовки игровых отечественных студий к IPO. Подробности далее. Компания Wildberries в тестовом режиме запустит собственную цифровую платформу закупок. Через платформу образовательные организации смогут проводить госзакупки с использованием логистической инфраструктуры маркетплейса. При этом максимальная сумма одной закупки составит до 5 миллионов рублей. Ассортимент, рекомендованный Минпросвещением и соответствующий требованиям к закупочной деятельности, включает канцелярские хозяйственные товары, технику и оборудование. На первом этапе ЦПЗ будет доступно продавцам из тестовой группы. Рефинансирование ипотеки стало устойчивым трендом в России. С начала текущего года спрос на него вырос в 7 раз год к году. Доля ипотечных покупок жилья увеличилась на 7 процентных пунктов. Первый значимый отклик был зафиксирован в сентябре 2025 года после снижения ключевой ставки до 17%. В октябре рост ускорился до трехкратного, а к февралю 2026 года достиг пика. Заявки увеличились в 13 раз год к году. Сейчас темпы спокойнее и рефинансирование сохранится как тренд в дальнейшем. Средняя выплата по ОСАГО в январе-августе этого года выросла на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 126 400 рублей, а средняя премия по годовым договорам составила 7 761 рубль. Было отмечено, что рост выплат был ожидаемым, поскольку с 19

Кассияния выставят на аукцион. Культовое оружие окажется на торгах вместе с другими предметами из личного архива режиссера. Его рассчитывают продать по цене от 30 до 50 тысяч фунтов стерлингов. Всего на аукционе представят сотни лотов, среди которых небесно-голубые платья близняшек Кассияния. Сам аукцион состоится 3 февраля после публичных выставок. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 48 копеек. Евро 96 рублей и 33 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Всем привет! Начинается радиоактивное шоу «Раш» здесь на Европе плюс. Привет, Саша.
2: Привет, Артур. Всем добрый вечер.
1: Добрый вечер. Друзья, сегодня мы будем обсуждать, мне кажется, очень актуальную тему, которая сводит с ума многих людей. Сейчас объясню. Угу. Мы обсуждаем уроки, домашнюю работу с детьми. Когда начинаешь в поисковике вводить вообще в запрос, как делать уроки с детьми, он тут же предлагает тебе добавить и не сойти с ума. Но, видимо, это прям такая проблема. Всегда какие-то баталии происходят дома после школы. И люди, взрослые люди, родители думают, а вообще надо ли уделять время для того, чтобы ты стоял, ругался, как надзиратель стоял над этой тетрадкой, чтобы ребенок самостоятельно, может быть, писал или делал. Это такая непонятная дилемма. И непонятно, надо ли делать уроки или не делать. Вообще наша тема звучит так. Делать уроки с детьми – плохая идея. Ну, намекая на то, что, наверное, надо уже с самых ранних лет развивать в них самостоятельность. Поэтому попробуем сегодня ответить на этот вопрос и послушаем мнение наших слушателей, как у них проходит этот процесс дома, как обстоят дела с уроками, делают ли ваши дети это самостоятельно, либо вы всегда стоите над кем-то и только по вашей указке они продвигаются в этом нелегком пути грызения гранита. Саш, вспомни себя.
2: Я помню себя, да.
1: Как ты делала уроки, был ли с тобой кто-то рядом?
2: Да, со мной были рядом, все семейство со мной было рядом, но я с огромным теплом вспоминаю это время. Мама мне помогала делать математику до 4 класса включительно, причем я ее просила, это была не инициатива родителей помогать мне, это я прям просила, потому что я боялась, если вдруг еще меня к доске вызовут, поэтому помимо домашки мы прорешивали весь с мамой урок, все задачки, которые там были. Папа мне, значит, помогал с физикой, прям до класса 7-го, и писать сочинение.
1: Физика начинается в 7 классе, кажется.
2: Да? Ну, в 7 точно помогал. Возможно, до 9. А сестра, я ее очень сильно просила, чтобы она учила со мной английский, когда задавали какой-то диалог выучить по ролям или какие-то выражения. Вот сестра была самым строгим преподавателем, потому что она мне прям вдалбливала. Она очень не любила со мной заниматься, но это было самое продуктивное. До сих пор помню вот эти фразочки, которые мы учили.
1: А сестра в целом, она тоже любила делать уроки? То есть ты смотрела на нее и садилась за них? Или у тебя
2: она
1: сразу была
2: вот
1: эта предрасположенность ко всему этому
2: делу? Моя сестра была отличницей, поэтому я тоже, чтобы быть наравне с ней, хотела быть отличницей.
1: А вы параллельно уроки делали? Как вот эти роли мамы и папы, кому уделять больше внимания? Сестре
2: или тебе? Я не помню, чтобы с сестрой прям делали уроки. Это я подходила к родителям и просила.
1: Забирала все внимание на себя, родительское.
2: Да, а сестра как-то самостоятельно все делала. Вот они и результаты, вот мы и выросли.
1: Да, а у меня вот сын только в этом году пошел в школу, и мы, конечно, уже первый месяц так немножко запарили. Мягко говоря.
2: Ну, первый класс, что там, раскрашивать.
1: Я вот тоже, с одной стороны, думаю, ну, с одной, наверное, только происходит адаптация ко всему этому делу, да, когда ты еще после детского сада, я имею в виду, ты в качестве ребенка, нет вот этой усидчивости какой-то, все это вот в новинку, все как-то трудно, лениво, и порой, конечно, приходится и шантажировать, может, какими-то
2: каким
1: вещами.
2: Образом?
1: Ну, условно, вот не сделаешь, не посмотришь мультфильм какой-нибудь.
2: Как
1: такие разные манипуляции. Не очень, если честно. Да, поэтому ваши рабочие схемы тоже можно сегодня рассказать, рассекретить, как у вас обстоят дела. И если ваши дети не хотят делать уроки, как вы их мотивируете, возможно, есть более умное решение. В целом, хотя у нас во втором части будет включение нашего психолога Оксаны Козыревой, и уже с точки зрения психологии, такой детской психологии, постараемся ответить на этот вопрос, как организовать процесс домашнего обучения. Так что попробуем ответить. Да, ну а вы, дорогие слушатели, пишите свои истории по нашей теме сегодняшней, как у вас проходят уроки с вашими школьниками. Пишите нам в нашей группе Европа Плюс ВКонтакте, в сообщениях. В личных можно оставлять свои голосовые сообщения в комментариях, делиться своими историями. И звоните по номеру 74.

0: Делать уроки вместе с ребенком — плохая идея. Наша сегодняшняя тема. Читаем сообщение слушателей. Маша написала: со старшим делала уроки в первом классе, терпеливо понимая, что он только вникает, и повторение — мать учения. Но к концу года у меня было как в анекдоте, пишет Маша: мать охрипла, дети оглохли. Соседи выучили все наизусть, кот научился разговаривать, собака все пересказала. Во втором классе он уже начал делать сам. Сказал: мам, давай я буду сам. После школы радости было выше крыши. Ну а теперь мы на репетиторе с младшим. Мы на репите с младшим, и все заново по кругу, по этому самому. Но хорошо, что старший иногда помогает ему, чтобы мою нервную систему сохранить.
1: Ну, это здорово. Уже со второго класса самостоятельно, вполне себе.
0: Ну, потому что дети оглохли, сказала Мария как раз-таки.
1: То есть, если нервный родитель, то есть большая вероятность, что ребенок сам попросится делать самостоятельно.
0: Ну, главное, чтобы делал, наверное, или не главное.
1: Мне это ведь нравилось делать с родителями. Они не орали.
0: Ну да. Ну, в целом, кстати, еще поделитесь, до какого возраста вы делали, если вы уже прошли какой-то определенный путь, и в моменте ребенок сам сказал, что мам или пап, дальше я сам, да.
1: Да, вот такое сообщение от Натальи. Я после 40 минут совместной математики чувствую себя как после ядерного взрыва. Ребенок в слезах, я в крике. Это не уроки. Лучше нанять репетитора или просто отпустить ситуацию. Ну, кстати, вот репетитор, почему бы нет? Тем более, если, может быть, родитель в какой-то теме не разбирается так глубоко, там уже более...
0: Ну, есть ощущение, что все начали просто прикрываться репетиторами и отдавать вот просто ребенка в чужие руки.
1: Почему бы нет? Но если он не понимает, одно дело...
0: Но репетитор, он же вроде бы прорабатывает темы, которые ты не усвоил, не успел, но домашняя работа, она, ну, такая базовая составляющая учебного
1: процесса.
0: А домашнюю
1: ты иногда не делаешь, потому что не понимаешь. И тебе...
0: Или не хочешь.
1: Вот это два разных, да, момента.
0: А репетитор, он что, он в экране? Или ты должен ходить куда-то еще? Ну, то есть
1: он
0: мало того, что тебе всякие эти разные секции, ну, тоже сложно, это надо как-то контролировать. Какой-то посторонний человек у тебя.
1: Ну, захочешь — получится.
0: Захочешь помолчать, захочешь нервные клетки сберечь, что-нибудь придумаешь. Ну, по поводу репетиторов поговорим еще, стоит ли вообще обращаться к ним и там до какого-то определенного возраста. А пока у нас телефонный звонок и история от Валерии. Валерия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Валерия. Расскажите, как у вас проходят уроки домашние с детьми? Проходят ли они?
1: Да, и сколько лет вашим детям?
2: А ребенку 9 лет, мальчик, третий класс, и уже, да, стучали нам соседи по батарее, вот, а девочка-соседка ему уже сказала: я слышу, как мама с тобой делает уроки. Но я это не со зла, я правда хочу в него много вложить. И почему стою рядом с ним, когда он делает уроки? Потому что в школе, возможно, от волнения... Возможно, отвлекается, не все усваивает, а сейчас есть тенденция, они не очень-то повторяют пройденный материал, то есть идут дальше, и он не усваивает, вот приходится мне стоять.
1: А вот он сам рядышком. Просит вашей помощи, или вы к нему приходите?
0: Ну, вряд ли, если аж соседи жалуются потом.
1: Может, он попросил, а потом как бы это все дошло до некого пика?
2: Бывает, просит, но, наверное, больше я проявляю инициативу, потому что вижу ошибки. Вот, поэтому приходится стоять.
1: А вам нужны прям пятерки?
0: Ну, вот это не перфекционизм ли, да, родительский, чтобы все было идеально? Вот я тоже помню свое детство, и там писал как-нибудь грязно, и мне родители прям буквально вырвали лист и говорили: вот заново пиши с красной строки, чтобы все было чисто и аккуратно.
2: И того по чуть-чуть, но мне главное, чтобы он усвоил, чтобы он понял, потому что в дальнейшем тяжелее, когда сегодня что-то не прошел, через неделю контрольное, и он совсем ничего не понимает. И я за это, наверное, больше переживаю, чтобы просто усвоил. Наверное, твердая четверка меня бы устроила.
1: А сейчас какой результат? Четверка уже есть? Или вы к ней идете?
2: Русские страдают у нас. Пока твердая — три. Вот.
0: А до какого возраста вы бы вот продолжили этот путь такого надзора домашней работы? Когда уже будет возможность отпустить, чтобы сын делал самостоятельно?
2: Все? Думаю, к концу третьего класса уже достаточно.
0: Цель такая,
2: да? Я думаю, закончить. Да.
0: Вот эти учебные годы.
2: Вот. Но пока я в поиске работы и не знаю, как мне все это совместить. Есть страх, что я так упущу много. А английский? Английский, мы учим песни, не зная букв и слов, мы должны вот в понедельник уже петь песню. Поэтому интернет — помощь.
0: А ваш
2: перевод, интернет.
0: Ваш сын не помогает вам в поиске работы? Типа: мам, смотри, лабиринт неплохой. Может быть, ты на работу пойдешь уже?
2: Недавно он интересовался, а что, ты не идешь завтра на работу?
0: Нет. Блин, сказал он, да? Грустно.
1: Мы желаем вам все терпения.
0: Да, ну вот этот учебный год, я уверен, как-то, наверное, изменит отношения и ваше, и сына, возможно. Да, ну, видимо, не единичная история.
2: Мы спасибо. К этому идем, да.
0: Спасибо, Валерия, спасибо за историю. Не единичная история, когда соседи тоже в курсе дел всех, всех этих вещей. Вот я тоже иногда думаю, что знают ли они. Скорее всего, знают. Да, стены тонкие, у соседей уши большие, а крик, конечно, стоит иногда очень громкий. Обсуждаем мы сегодня тему, надо ли делать уроки с детьми, или это плохая идея. Записывайте голосовые сообщения, отправляйте их нам на сайт europaplus.ru, жмите на кнопку и присылайте их прямо туда, либо личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте.

0: Обсуждаем сегодня тему домашних заданий. Надо ли с детьми делать домашние задания вместе? Не надо. Сообщение от наших слушателей. Такое вот сообщение. Мамка часто делала. Ну, в смысле, вот с нашим слушателем. Но закончил кое-как на тройке. Мало того, что в школе неинтересно, так еще и дом за тебя все делают. Ничего хорошего в этом нет. Причем, понимаешь это уже во взрослом возрасте, а тогда все устраивало.
1: Ну, тут важный нюанс. За тебя делали, а не с тобой.
2: Как претензия-то кому в итоге? Прям... К маме, либо к школьному образованию?
1: К маме тут.
2: Ко всем, судя по всему.
0: Ну, подождите, а многие родители могут удержаться от того, чтобы делать вместе с ребенком,
1: вместе,
0: чтобы
1: да,
0: вместо него не делать?
1: Ну, Саша, не знаю, у меня такого не было, чтобы за меня делали.
0: У тебя молодцы родители, а за тебя они из поделки из желудей не делали?
1: Это
2: другое, мне кажется.
1: В первом классе было.
2: Рисунки, поделки, это какая-то вот отдельная.
0: Типа это не считается.
2: Это и не домашка, в конце концов, за нее никто оценки не ставит. Они просто там стоят для каких-то дипломов.
1: Это оценивается креативность как будто всей семьи, как будто все понимают.
0: Ну никогда такого нет, вот вам вашей семье задание надо.
2: Но самое обидное, когда у тебя ребенок, правда, сделал поделку какую-нибудь, знаешь, приносит такой. И ты приходишь, а там вообще какие-то на экспо-центр ты пришел, невероятный, там ростековские вот эти вот какие-то стенды, менее бюджетно выглядят.
0: Понимаю тебя.
1: Да, ребенок расстроится.
2: У меня вот Человеткин.
0: Реально поделка из желудей. Ну и да, и вот зачем вот это вот вообще нужно, да? Друзья, какое решение вы принимаете? Или когда вы были ребенком, может, вы недавний, может, вы сейчас ребенок, вот делают с вами родители уроки, и вообще это полезно, нужно, может, это детям совершенно и не нравится даже. Расскажите свой опыт, звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс. Реклама. Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Где новостройки хороши, вам расскажут «Этажи». Все новостройки на «Этажи.ком». 0+.
9: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУБанк.РФ в разделе «Ипотека».
12: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
13: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
14: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
15: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Делать уроки вместе с ребенком — плохая идея. Наша сегодняшняя тема звучит именно так. Сообщение от наших слушателей про личный опыт. Александр пишет. Добрый вечер, Раш. Артур, желаю вам вливаться в процесс постепенно и с большим терпением. Тут что-то сдаешься ты через месяц-то. Понимаю. Что делали мы, пишет Александр. Может, тебе пригодится опыт. Сейчас Варюшка... Или Варюшка.
1: Варюшка.
2: Варюшку, закрой свою сейчас и делай. Вот примерно на таком уровне у нас проходит, если что. Домашняя работа.
0: Ну, короче, дочка сейчас в 8 классе. Но в начальной школе у нас была дисциплина. Уроки. Отдых обязательно 30-40 минут. Смотрели, к каким предметам есть склонности. Если легче давалось, то делала самостоятельно. Если как с математикой и алгеброй, математика и алгебра, эти гуманитарные семьи, занимались и с репетитором, и с Ютубом, и с ГДЗ, но с разбором. А вообще, приучила много читать, и это помогло с гуманитарными предметами.
2: Ну, ты круто, уже речь про старший класс, видимо, да? Я просто рассказал свою историю, что у меня вот сын только вливается во все это дело. Ему просто пока вот долго сидеть некомфортно, и у тебя постоянно вот эти вот битвы по поводу того, что ему надо сидеть просто какое-то время дома еще.
1: А сколько
2: школы
1: времени нужно?
2: Немного, там у них особо заданий-то нет в первом классе. Просто...
1: Ну, минут 15 или полчаса?
2: Нет,
1: или
2: ну, час? Наверное, чуть побольше. Это... Знаешь, они эти прописи так вот, букву А, он так вот долго так вот вырисовывает. Думаешь, ну сделай ты уже быстрее.
0: Почему так медленно? Очень красиво. Очень красивый сын. Ну почему так медленно?
2: Карандаш так что давит сильно.
0: Да. А если помарка, да, ты заставляешь переписывать, выдираешь?
2: А у них, кстати, ну вот практика такая, что они карандашом пишут в прописях сразу.
0: Это удобно.
2: Да, это правда
0: это,
2: удобно.
0: Это очень
2: Я помню свое просто вот это вот обучение, и у тебя там, то есть, тетрадка такая заплаканная еще в моменте, когда
0: все травмированные дети, Артур.
2: Да. Просто вырывается лист, и ты заново.
0: А если, не дай бог, это лист, который нереально вырвать, ты уже на второй половине тетради у тебя выпадет лист.
1: Новую тетрадь заводишь.
0: Да. Телефонный звонок у нас.
2: Екатерина дозвонилась, ее история по поводу домашних заданий. Катя, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите, что думаете по поводу домашек с детьми?
3: Ой, домашка — это просто моя боль, наша боль семейная, потому что мы делаем уроки ежедневно, каждый день. Делаю уроки я, делают уроки муж, ну и делает уроки, соответственно, сын.
0: А ребенок тоже включен в процесс? Может, он такой пришел?
2: Это одни и те же уроки? То есть вы прям по очереди, посменно работаете?
1: Или вы распределены, да, кто-то за...
3: Нет, мы поделили предметы и делаем их вот кто что может.
0: А в каком классе сын?
3: В моем случае это 6 класс.
0: 6 класс.
3: Вот. И не потому, что ребенок плохо учится, ребенок очень хорошо. Но в такие рамки нас загнала, к сожалению, школа в Москве. Вот. Не знаю, как в других просто регионах. У нас в Москве есть МЭШ, электронная наша школа. И там отслеживается рейтинг ребенка, рейтинг его в классе, рейтинг его в школе, рейтинг его в городе. Вот. И вообще вся эта история начинается с детского сада. Вот. С детского сада начинается писаться портфолио ребенка. Участвует ли он в поделках, участвует ли он там в конкурсе стихов и так далее, собирается целая папочка, вот, где складывается, что ребенок где участвовал.
0: Катя,
3: потом все это продолжается в начальной школе.
0: Да, простите, что я перебиваю. И там же учитываются сделанные или, не, соответственно, не сделанные домашние задания, вот
3: это... Нет, там оценки собираются. В начальной школе собираются оценки.
0: В том числе за домашки.
3: Вот. Да, естественно, все оценки, которые есть у ребенка, они суммируются, складываются, делятся на количество предметов. И если у тебя меньше, чем 4,5 рейтинг, а это больше 5, чем 4, вообще не говорится о тройках, вот, речи нет, то тогда... ты проходишь в хороший класс, в 5 класс, например, да? В хороший корпус на районе. Вот. И если у тебя рейтинг ниже, и так было с некоторыми нашими учениками, они попали в совершенно там другие корпуса, слабые корпуса, где уже...
2: Мимо такого корпуса, там ров такой еще,
0: крики,
2: по кругу.
0: Да-да-да, раздаются крокодилы,
2: летучие мыши.
3: Нет, там корпус, где дети, скажем так, не самые сильные, и на них уже ориентируют, что эти дети пойдут там.
2: Как раз 9
3: класса в колледже.
0: Они там... Подождите, Катя, но это не попахивает ли профанацией? То есть часть этих оценок родители зарабатывают вместо своих детей, и это не всегда объективно отражает, нет?
1: Да, не уровень знаний, просто оценка.
3: Ну, мы же не делаем за него домашку. То есть мы сидим вместе,
0: Подождите, Катя, вы нет. Но мы говорим не о вас, вот другие. Вот какой-нибудь сильный физический ребенок, допустим, которому ему вот в этих корпусах и учиться. И за него все делают, и у него средний балл будет высокий. Может такое быть?
3: Вряд ли, потому что на контрольный ты ему надо свои знания.
0: Ну ладно,
3: показать.
0: То есть там все-таки
3: вот,
0: как-то
3: в любом случае, это оценки ученика. Вот, если ты с учеником не занимаешься, с ребенком, он начинает там что-то где-то пропустил, на уроке прослушал, прохлопал, рейтинг снижается. Вот, соответственно, вот сейчас мы в шестом классе, в конце шестого класса по нашему рейтингу будут набираться предпрофильные классы по направлению.
0: Катя, извините, вот, не так много времени. О, реально очень интересно. Вот короткий вопрос, сколько у вас актуальный рейтинг?
3: Сейчас у нас 4.53. То есть мы держимся.
2: Держитесь, Катя, держитесь.
0: Да, спасибо большое за звонок.
2: Так,
0: спасибо.
2: Из последних сил держимся уже.
0: 4.53, да. Друзья, расскажите про свои тоже домашние, выполнение домашних заданий с детьми. Надо, не надо, почему, если делаете, и почему, если нет. Звоните, пишите.

0: обсуждаем домашнюю работу. Делаете ли вы с детьми вместе? Делают ли родители с вами? Если вы ребенок, расскажите, звоните, пишите. А прямо сейчас домашняя работа Артура.
1: Артур, в тему.
2: А я тут выяснил, что в России есть 9% взрослых счастливых родителей, которые полностью доверяют домашку детям.
0: Я думаю, бездетные.
2: Всего 9% родителей, да, готовы отдать полностью, делать все самостоятельно ребенку. А подавляющее большинство, 46%, признали, что регулярно контролируют факт выполнения домашней работы, ее правильность. 30% говорят, что помогают с домашним заданием по просьбе ребенка. Вот. 22% следят лишь за выполнением уроков. А верно он их сделал или нет, это уже их головная боль. Ну, если они просто там где-то все на кушеточке рядом и подсматривают. Вот. Ну и 9% тех, кто ничего не делает. Хотя вот умные люди говорят, что в целом домашние задания и уроки совместно — это пространство для общения прекрасно.
0: Конечно, да. Прекрасно, да. Замечательно, для близкого, общения. Тесного общения, любящих сердец.
2: Сыночка,
0: кто же не может решить уже 20 минут.
2: Да, пока ребенок делает уроки, родитель снова оказывается в контексте школьной программы.
3: Это ближе.
2: Это и воспитательный инструмент, и способ оставаться в мире ребенка, и даже форма непрерывного обучения самих взрослых. И, мол, делайте, пожалуйста, домашку с детьми, говорят нам люди умные, и не отдавайте репетиторам. И в целом репетиторы вот говорят, что классы до 7-го, они бесполезны и даже вредны.
0: Ну, интересно. Друзья, расскажите о своем опыте. Сами делаете, сами дети делают домашку. Родители помогают. Репетиторов вы просите помочь. Или как? Как у вас это строится? Звоните 745-6565.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла, днем плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
7: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ 1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 612 656 837.
9: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория. Современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщик, первоначальный взнос от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей про домашку. Так, вот такое сообщение. Добрый вечер. Сейчас дочка в 6 классе. Стараюсь уже не помогать. Тоже вот стараюсь, да? Mm-hmm. Ну, как бы, ну, я стараюсь уже не помогать. 6 класс. Проверяю. По английскому репетитор, так как я сама изучала французский и вообще не понимаю, как читать и говорить английские слова. Mm-hmm. С французским акцентом.
1: Я просто, знаешь, что думаю? Люди, которые всегда говорят, ой, я, знаете, я французский в школе изучал. По-французски ведь тоже никто не говорит-то. Mm-hmm. Это не обозначает,
0: как ты проверишь,
1: что...
0: ты имеешь в виду?
1: Ага. Ну, я к тому, что ну, забыл, французский мне тоже не помогла.
0: Ну, а с другой стороны, вот по-хорошему, да, это замечательно ребенку делегировать. Да, слушай, mm-hmm. я бы с удовольствием mm-hmm. тебе помогла mm-hmm. бы, но...
1: Кельтский язык, да, вот такая школа у нас была.
0: Но, пардон, сорян, как говорилось у нас в школе. Да.
1: Нормально. Так, а Ирина написала такое сообщение: в 1 классе, после первых уроков, я подсела к сыну помогать ему в уроках. Угу. Подсела помогать. Угу. А, и он меня спрашивает: ты зачем села? Я говорю: уроки делать. Он: я сам. И на протяжении 11 лет я не знала, что проходит в школе. Сын никогда не делал с ними уроки с нами. Итог: закончил школу с 2 золотыми медалями. С 1 класса отличник, 1 республиканка. Это месяц Ирина, 2 школьная.
0: Ничего себе.
1: Она, видимо, знала, что будет вопрос.
0: За 2 золотые медали. Телефон звонок у нас.
1: Виктория дозвонилась. Вика учится в 7 классе. Расскажет, как легко или, может быть, сложно ей даются уроки.
0: Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктория. Ну что, расскажите.
2: Ну вот, да, я учусь в 7 классе. Вот я в этом году перешла. Ну, пока что сложновато. Я перешла в мат-класс. Вот. У меня добавилась геометрия, физика, алгебра. Еще мне добавилась вероятность и статистика.
0: Ничего. Ну, уже в 7 классе вероятность. Тервер у вас? Обалдеть. Дисперсия.
3: У меня в универе было.
0: Вот, да. Виктория, а кто-нибудь помогает вам из семейных? Или раньше, может, помогал делать уроки?
2: Ну, сейчас мне никто не помогает, потому что мама вообще плохо разбирается в математике. Ага. Она просто гуманитарий, вот, и вообще, вот, а в детстве, вот, раньше я, когда делала уроки, я помню, я делала с бабушкой, вот, это вообще, это было очень жестко, я всегда плакала.
0: Почему?
2: Она просто, вот, я писала, я там делала одну ошибку, она брала, просто вырывала тетрадь, ой, листочек из тетради, и говорила то, что, вот, нельзя так допускать ошибки, вообще то, что у тебя грязно в тетради, вот, и просто говорила переписывать все заново.
3: Ну, это закалило вас?
0: Жесткая, жесткая бабушка у вас. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Это бабулинг был.
0: Вик, а бабушка помогала какие-то гуманитарные уроки делать или все?
2: Нет, она совсем помогала. Вот в начальной школе, где-то вот во 2-м, 3-м классе, она помогала совсем. И вот еще особенно в английском, потому что мама не шарила в английском. Ну, она уже не знает. Она изучала вообще немецкий, да, она и немецкий не знает.
1: Вот я про что и говорю. Я, да.
2: Вот, и бабушка, получается, помогала мне с английским, у меня были вообще, я вообще ненавидела английский, у меня большие трудности были с ним, вот, я в школе что-то ничего не понимала, не знаю, она мне что-то помогала писать что-то, и даже было такое, что я очень уставшая приходила с занятий, и она просто за меня написала как-то сочинение какое-то или что такое, я просто его себе переписала в тетрадь.
0: Слушайте, ну, Вик, а вот это вот, ну, так немножко смухлевали, то, что бабушка сделала, не сказалось на том, что вам... в следующий раз, когда что-нибудь задавали, вы так: бабуль, слушай, тут что-то у меня и других уроков полно, не напишешь сочинение за меня?
1: Ну, там бабуля, видимо, не по своей воле тоже написала. Ты представляешь, там какой был скандал, что там: да давай, я ж сама! Тогда вряд ли можно было пойти обратиться вот с такой просьбой.
0: Ну...
2: Ну, не знаю, вроде такого не было. Ну, вот где-то с 3 класса я сама все-таки начала все решать. Но вот с английским она мне много помогала. Вот, особенно с английским. Вот, но сейчас я нормально понимаю. Мы наняли репетитора, да и, в принципе, я как-то начала хорошо разбираться. Вот.
3: Как ваши успехи?
1: Ну, скажем бабушке в итоге спасибо по-английски за вот эти дополнительные уроки.
2: Thank you, my grandmother.
0: Yeah, we agree.
2: Вот, да. Я стараюсь учиться. Я, конечно, не отличница. У меня вот сейчас троечки бывают, но в принципе в целом ничего страшного. Сейчас вроде все 4 везде, 4-5.
0: Ну, Вик, ну мы вам желаем, да. Все-таки мат класс, надо адаптироваться, да, сложные технические предметы. Желаем, да.
3: Успехов.
1: Вы молодец.
0: Успехов, да. И say hello to your grandmother. Друзья, а вы расскажите, как вы делали уроки с детьми или с дети самостоятельно? Звоните 745-6565.
4: На Европе плюс.

0: Наша сегодняшняя тема – делать уроки вместе с детьми. Плохая затея, плохая идея. Что вы думаете по этому поводу? Расскажите о своем опыте. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение в мессенджерах, а можете отправить голосовое сообщение в личку в нашем сообществе Европа Плюс в ВК.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land G6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Если полные условия акции, уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПИФы – инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедия как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL City на сайте HVL.ru. 13+.
14: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
17: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европа.

0: получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 20.00.

0: Европе Плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в Шоу Раш обсуждаем тему «Делать уроки вместе с ребенком – плохая идея». Сообщение от наших слушателей. Сообщение, которое может вызвать слезы у кого-то. Максим пишет: «С первого класса приучили дочку к самостоятельности». Я повторю, с первого класса. «И выполнению домашних заданий без помощи родителей. Конечно, она иногда приходила за помощью к папе, но только с математикой. И это, пожалуй, было лучшее решение в моей жизни. Позже своим примером уже дочь научила самостоятельности младшего брата. И это было так здорово. Вы только представьте». Это было так здорово. Представьте, дальше все родители, представьте. 8 часов утра. Мы с женой еще спим. Раздается стук в дверь. «Мамочка, папочка, мы собрались? Сделайте, пожалуйста, мне кичку». Это прическа для бальных танцев после уроков. То есть дети сами с вечера заводили будильник, просыпались, умывались, завтракали, одевались и шли в школу. Благо, она была во дворе. Но была у этого и одна побочка. Какая вот побочка у таких прекрасных родителей. Когда мы хотели удлинить себе выходные, ну, поехать на дачу с самого утра в пятницу и предлагали детям школу прогулять, чаще всего они отвечали отказом. Вот такие вот детки бывают.
2: Да уж.
3: Дети мамины подруги, конечно.
1: Вообще.
2: Жалко их как-то.
3: Не знаю. Вот Александр тоже примерно об этом написал в своей истории. Дочь с первого класса делала уроки самостоятельно. Причем жена очень строго поначалу следила. Потом сели, все объяснили. Все зависит от нее самой, так сказали. Итог. Университет с красным дипломом и сразу после дипломной практики ей предложили остаться работать в этой фирме. Окончание университета она уже совмещала с работой, так что что же...
2: Все это фраза, сказанная в первом классе, так сработала.
1: А как звучало дословно еще раз?
3: Ты либо сама сейчас сделаешь.

0: Ты нам расскажешь, с какого это начнется. Сейчас пока сентябрь первого класса. Закончился вот один месяц позади. Но вообще, сначала это было ГДЗ, оттуда все списывали.
1: Да, теперь это прошлый век, наверное, уже.
0: Да, теперь тебе ИИшка. Причем, в принципе, ведь ИИшка может тебе рассказать, как правильно решать ту или иную задачу.
1: Но ты ведь перестанешь думать.
0: Дело не в этом. Мне кажется, ты не будешь это даже читать. Ну, да-да-да. Большая часть школьников, и что, поменьше времени затратить, чтобы написать ответы и побежать гулять.
1: Да, ведь можно даже просто сфоткать. Да, ты даже не пишешь само задание.
2: Ну,
1: да.
2: Есть решение. Так. Есть решение. Никакой. Просто роутру уносишь домой с собой на работу. Ой, и все. Ну, так раньше делали.
0: Ну,
2: чтобы
0: да.
2: Чтобы не сидеть в компе, когда сетевой фильтр забирали родители.
0: Когда можно было, да, там один компьютер, то есть ты отключаешь его физически, все, ничего не работает. А сейчас можно что-нибудь придумать.
2: Ну ладно. Да, мы тоже придумали, запустили голосование. Стоит ли делать домашку с детьми? Такой вопрос, варианты такие. Не хочется, но по-другому никак. С грустным смайликом. Первый пункт. Дальше. Обязательно всегда помогаю. Только если сам просит ребенок, такой вариант. Нет, пусть лучше сам, если вы отдаете его в самостоятельное плавание. И последний вариант. Мне проще сделать ее самому или самой. Если вы еще и за ребенка делаете домашку, ну потому что так проще.
0: Ну просто быстрее.
2: Ну скандалов нет. Соседи не стучат.
0: Ну, пусть выспится.
2: По батарее.
0: Ну, тоже. Ну, столько еще на секцию возили. Да, голосуйте. Мы вас, на вас не давим. Голосуйте, как вам кажется правильным. Можете рассказать подробнее историю по нашей сегодняшней теме, а мы через несколько минут обсудим ее с психологом Оксаной Козыревой.

0: Оксана.
1: Мы хотим поговорить об этом.
2: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Оксана, мы говорим сегодня про домашку, но я хотел начать чуть-чуть с другого. Одна из слушательниц рассказала подробно про там МЭШ, электронная школа, там дневник, где учитываются оценки, в том числе за домашнюю работу. И по итогам выставляется рейтинг, учебный рейтинг, ну как, знаете, социальный рейтинг. И от этого рейтинга зависит там поступление, в какой класс ты пойдешь на той или иной развилке учебной и так далее. А вообще вот эти вот рейтинги, ну как бы система оценок, и от которой многое зависит, это в большей степени мотиватор или это наоборот такой, знаете, нервирующий для ребенка, я имею в виду, нервирующий фактор и останавливающий?
3: Ну, я думаю, что здесь очень много зависит от того, как родители ребенка относятся в том числе вот к этому рейтингу. Потому что если у родителей очень высокая мотивация, чтобы вот ребенок был, да, где-то наверху, и они об этом говорят, для них это очень важно, то ребенок будет это тоже считывать и mm-hmm. будет очень переживать по этому поводу. Если же родитель достаточно к этому относится спокойно, то в целом сложно сказать, что это будет чем-то либо очень мотивирующим, либо наоборот. Ну, то есть ребенок будет тоже достаточно нейтрально к этому относиться. Опять же, еще зависит от того, какая обстановка в классе, как учитель, да, или учителя, преподаватели вообще говорят о рейтинге, об оценках. То есть это все будет вот в эту копилочку скапливаться. То есть чем больше вот концентрации у взрослых на этом, тем больше тревоги у детей.
4: Mm-hmm. Вот так вот.
5: Да. А что вот делать, если ребенок сам выразил инициативу, например, делать домашнее задание? Вот он его сделал, и потом расстраивается, потому что у него, например, плохие оценки, другим все помогли. А что делать? Принять правила игры школы и тоже начать помогать или гнуть свою линию, говорить ребенку, у тебя тройка, но зато ты сам.
2: Зато это твоя честная
5: да.
2: тройка.
5: Но он расстраивается, потому что он хуже всех.
3: Ну, я, конечно, здесь за честность по той причине, что, ну, даже если уж мы берем психологию, то все-таки очень важный навык для ребенка в целом, если брать школу вот на протяжении 10 лет, это все-таки развитие навыка самому адаптироваться в социальной среде, самому справляться с какими-то трудностями и заданиями, mm-hmm. да, соотносить вот сколько я вложил, не знаю, сколько я готовился, что я получил в ответ. Это очень важный навык, который ребенку и подростку потом помогает контакт с собой установить, что у меня получается, что не получается, какие закономерности вообще присутствуют даже вот на такой базовой системе уроки оценки. Если у ребенка и у подростка этого навыка не будет, ему будет катастрофически сложно дальше вообще что-то выбирать, ориентироваться, выбирать карьеру. Он будет все время ориентироваться на кого-то другого.
5: А с какого класса
3: стоит? Кто ему какие-то другие правила предложил.
5: А с какого класса стоит начинать самостоятельно уже ребенку делать домашку? Прям с первого можно?
3: Я думаю, что здесь тоже есть, знаете, такая золотая середина. Конечно, уже с пятого класса можно в целом прямо и говорить достаточно честно с ребенком, что это все-таки его зона ответственности, да, что оценки — это определенный сигнал для родителя, то есть родитель может обратить внимание, что где-то, не знаю, очень низкая оценка, значит, да, нужно вот уточнить, что там происходит, да, но где-то уже вот с пятого класса это может быть вообще полноценной территорией ученика. В начальной mm-hmm. школе чуть-чуть сложнее, потому что все дети очень разные, в очень разном возрасте идут в первый класс, кто в 6, кто в 7, кто в 8 лет, с разной подготовкой. И тут, конечно, родителю волей-неволей на самом деле придется запускать процесс, потому что там не просто уроки, там целый режим абсолютно новый.
2: Ну да, ребенку придется адаптация помогать организовать пространство. И в социуме, и в системе, и к усидчивости, да.
4: И много всего. Приобретать. Оксана, вот многие слушатели говорили о том, что иногда процесс делания уроков с детьми, он такой довольно острый, настолько, что аж соседи жалуются и бьют по батареям, потому что все громко. Вот сколько от этого пользы, сколько вреда? Понятно, что у родителей там нет педагогического образования, и кто как может, так и объясняет, и, возможно, это все превращается в какие-то скандалы, но это закаляет ребенка, либо вот этот процесс, когда все орут, тетрадь заплаканная, мокрая, это только вред, и такую домашку точно не стоит проворачивать.
3: Да, никого это не закаляет, но я здесь хотела бы сказать слова поддержки всем родителям, потому что, особенно учитывая то, что всего вот один прошел учебный месяц, я абсолютно убеждена, что родители катастрофически перегружены и на опыте, и на практике, могу сказать. Вот этой нагрузкой не только фактической, то есть люди работают, бытовые дела делают, не знаю, там детей на кружки возят, еще должны, естественно, делать уроки вечером. Это очень сложно, это изматывающе, это очень на самом деле тяжело. И родители, которые, не знаю, срываются, ничего не хотят и очень злятся на это, очень даже можно понять. Поэтому здесь можно сказать, что, конечно, до там, стуков по батарее, может быть, ну, стоит подумать, есть ли смысл до этого доводить. Да, и, возможно, ну, пусть будет где-то чуть меньше успеваемость, но все-таки сохранность нервной системы, она важнее как для взрослого, так и для ребенка, потому что этому родителю завтра идти на работу, также справляться, да, там отношения выстраивать. И ребенку тоже. Вот мы очень часто недооцениваем, что в школе уровень вот этого психоэмоционального напряжения, он настолько колоссальный в целом, вот от формата, да, там, уроков, ответов у доски, что детям нужно очень много сил, вот, помимо освоения знаний на все эти процессы. Поэтому лучше, да, какую-то такую золотую середину. Если вы чувствуете, что все, ресурсы вот прямо на пределе, ну вот честное пионерское и психологическое, лучше получить двойку и тройку, но сохранить свое здоровье.
2: Ой, родители, дышите по квадрату, когда вам тяжело, да? Наверное, можно посоветовать. Оксана.
3: И это тоже.
2: Да, спасибо большое. Спасибо, Оксана.
4: Спасибо, Оксана.
3: Да, счастливо.
2: Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Я надеюсь, что и родители услышали. Дети могут рассказать своим родителям, поставить запись, когда у нас выложится эта запись.
4: Нам лучше получить двойку, не кричи.
2: Это не так страшно, как то, что ты сейчас, как меня называешь, да. Спасибо, Оксане. Друзья, расскажите про себя и свою историю по теме «Делать уроки вместе с ребенком. Плохая идея». Расскажите про свой опыт. Звоните 745-6565.
1: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: Emma Sounds и Rise Slow здесь на Европе Плюс. Антон всегда делал самостоятельно домашку по ритмике. Вот он результат. Какой подвижный
1: мальчик.
0: Человечек. Мы сегодня обсуждаем родительскую поддержку при выполнении домашнего задания. Слушаем ваши голосовые.
2: Добрый вечер, Европа Плюс. У меня как в анекдоте. Я никогда не думал, что... Я никогда не думал, что в 48 лет не лягу спать, пока не сделаю уроки.
1: Это правда. Это вот родитель заговорил в человеке, да, что вот так вот вырастешь ты, состаришься уже, можно сказать.
3: В школе пока скажешь, наконец-то, а потом вновь просыпается эта история. Я еще 11 лет.
0: Но зато ты вечно молод. Ты всегда школьник.
1: Хочется по-другому быть вечно молодым. Друзья, расскажите, как вы справляетесь с домашкой самостоятельно. Родители помогают, репетиторы, бабушки, дедушки. Вот у нас был звонок тоже от школьницы. Бабушка помогала, и это очень было тяжело, непросто. А как это у вас происходит? Звоните, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
4: На Европе Плюс.
5: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Дарим баннер. Баннер даром. Баннер даром? Дарят баннер? Да, в Альбион Реклама всем новым клиентам дарят баннер. Ты Альбион Рекламу скорей набирай. И лучшие локации плакатов выбирай. Клиент твой стенд на трассе найдет наверняка. На счетах реклама видна издалека. Номер в Ростове 320-30-20. Дарят баннер. Баннер даром.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
12: А вы маму мою не видели случайно?
11: Семейная анимация. Приключения мамонтенка.
12: Мама, это ты?
11: В поисках мамы.
13: Твоих родичей здесь нет. Они уплыли в жаркую Африку.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Мама.
11: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Еще история от наших слушателей про домашку, про то, как кто делает, не делает с детьми. Светлана пишет: я всегда делала уроки сама, а вот моя племянница в старших классах, это был 2010-15 год, сама не всегда справлялась и приходилось делать с ней домашку. А все потому, что в школе плохо объясняли новый материал. А разбор полетов по итогам контрольных и самостоятельных работ не проводили. Озвучит оценку, и все. А в чем ошибка? Должен сам догадаться.
1: Ну, обычно же исправляют преподаватели ошибки твои, и ты в тетрадке как бы видишь.
0: Ну, у тебя поначеркано, а что, почему, как.
2: Неправильно написано, например.
0: Да.
2: Там, реши заново.
0: Или там ответ полностью.
1: Мне учителя писали, как правильно решить красной ручкой.
0: О,
1: вот это вот.
0: Ну, они, видишь, они к тебе с уважением. А сколько у вас было учеников в классе?
1: 25.
0: Ничего себе. Хватало же времени.
1: Хватало.
0: Или у вас сплошные отличники, и там редкость, что кто-то не решал.
2: Да
0: что-то.
2: Просто развлечений раньше не было, тикток всяких разных. Ну, посмотрю, что. Поэтому быстренько-быстренько сделать, чтобы ленту полистать. Да.
1: Вот такое сообщение. У меня два школьника, 10 и 7 класс. В началке делала уроки вместе с ними, и учителя меня за это ругали и слезно просили этого не делать, потому что детям сложно писать контрольные. И уже 3 года нет возможности проверять уроки, много работаю, только контролирую их выполнение. Тоже это учителя попросили.
2: А как они узнавали, что домашка сделана?
0: А я тебе могу сказать, у меня такое было. Учительница по математике у меня у сына, она попросила передать папе, чтобы...
1: Ты решил как-то витивато, да?
0: Не так, как она им объясняла. То есть она сразу считала, что это сын делал не сам. Я говорю, он делал сам, я ему просто объяснял, как бы он... Я умею объяснять.
2: Ну, просто сам тип решения, ход решения у тебя был другой, потому что ты уже обладал другими знаниями.
0: Может быть, более сложный, а может быть, просто другой. То есть ты можешь не то, что один сложный, другой простой, не через дифференциальное уравнение мы решали в 4 классе задачку, но, тем не менее, там как бы она это поняла, и она говорит, пожалуйста, не надо, потому что вы по-другому объясняете, я им в классе объясняю иначе.
2: Да.
0: Вот это вот ревность.
2: Ну, хотя вот иногда бывает, что же история такая, да, что ребенок, ну, может быть, сам каким-то способом набрел правильный ход решения, но он отличается от того, что сдавал учительница.
0: Да.
2: И по итогу задание засчитывается как неправильно сделанным. Ну, хотя ответ получился правильным.
0: Вот поэтому мы восхищаемся Эйнштейном, который был троечником по математике в школе. Ну что ж, как бы такие, ну не чокаясь, да?
2: Поэтому так.
0: Телефонный звонок у нас.
2: Татьяна дозвонилась, расскажет свою историю про домашку, про детей. Таня, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Вообще, тут рядом Дима, 3 класса, мой сын, и он очень хотел поделиться, как мы делаем домашнюю работу.
0: Давайте, Дима, когда мама рядом, сейчас нам расскажет всю правду.
2: Скорее всего.
0: Здравствуйте, Дима.
1: Здравствуйте.
0: Дим.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дим. Ну как в 3 классе, самостоятельно удается домашку делать или родители помогают, Дим?
4: Родители помогают.
0: Помогают?
1: Помогают. Нравится вам помощь их? Или нервирует вас?
4: Нравится. И нервирует.
0: А кто более спокойный держится дольше, вот когда помогает домашку решать и не начинает...
4: Моя сестра.
0: Вот, да. Из всех
2: спаси
0: родителей,
2: меня.
0: Да, сестра.
2: Пожалуйста.
0: Дима, а сколько сестре лет? Она в каком классе?
4: Она уже закончилась.
0: О, она уже, ну, молодец, да, уделяет время. Дим, а по всем урокам нужна, по всем предметам нужна помощь? Или есть какие-то предметы, которые сам делаешь, а есть, где нужно там родителей попросить или сестру помочь?
4: Ну, вот литературу сам делаю.
0: Литературу сам.
4: А математику окружающие уже с помощью родителей.
0: А вот что в окружающем сложно? Там какие задания бывают сложные? Сейчас мы тут попробуем порешать.
4: Ну спросить от класса не смотреть в учебник по 3 часа.
0: Не смотреть в учебник по 3 часа? Челлендж такой.
4: Да,
1: созерцать природу, как бы. Это же окружающий мир.
2: Гербарий делать какие-нибудь.
0: Да, Дим, спасибо большое за звонок. Да, маме Татьяне тоже за реализованный звонок, собственно, выполненный. Друзья, вот расскажите, как, пожалуйста, да, здесь все-таки. Но все равно родителям тяжело быть спокойными. Ну, мало какие родители могут выдерживать хотя бы 15-20 минут в спокойном режиме. Даже вот старшие сестры и то более выдержаны. Как происходит выполнение домашних заданий у вас в семье? Нужно звать родителей? Или, чтобы не портить семейные, внутрисемейные отношения, лучше ребенок сам сделает, опять же, может, даже не очень хорошую оценку получит, но счастье и мир в семье. Расскажите про свою ситуацию. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Хьюджель, Френч Монтана и Шайн здесь на Европе Плюс. У Артура была пятерка по пению, и вот он результат. Голосистее всех. Делал он домашку самостоятельно. Сегодня обсуждаем, стоит ли передавать детям самостоятельное выполнение домашнего задания. И слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, ребята, шоу Раш, всем привет. Я мама маленькой девочки, которая пошла в третий класс. Она у меня такая гиперактивная, очень шалопопая, очень большие проблемы с концентрацией внимания, но в целом девчонка не глупая, и ее надо направлять. Я в нашей семье добрый полицейский, а мой муж в нашей семье злой полицейский. И мы с первого класса делаем с ней уроки, конечно, и она... В общем, как я слышу, когда из детской комнаты доносишься крик мужа, я подхожу и говорю: все, смена.
2: Сначала злой полицейский. А я думал, что с мамой делает уроки, и так, значит, либо решай, либо я сейчас позову отца.
0: Это уже страшно как-то.
2: Да. Отцу нормально, что он злой полицейский?
3: Ну, короткая спичка выпала, что...
2: Ну, ладно, да. Я пошел. А расскажите, как вы, друзья, делите домашку, домашнее выполнение домашней работы вот в этой конструкции? Родители, дети, может быть, братья, сестры, бабушки, дедушки, может быть, тоже вовлечены в процесс. Расскажите о своем опыте. Звоните 745-6565.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
5: Прогноз погоды.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла днем, плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Сообщение от наших слушателей. Анна пишет. Да ну, сын, 5 класс. Уроки делать вообще нет желания. Ежедневно объясняю, что школьная программа — это база. И не важно, кем ты хочешь стать, базу ты обязан выучить. Пока я проигрываю, пишет Анна.
1: Решение где, если есть да ну?
0: Пока нет решения. Нет. Это одна из тех задач тысячелетия, которые вот может
2: и ГДЗ никакого нет, к сожалению.
1: Вот такое сообщение. В начальной школе я помогала дочери делать уроки, а дальше решила все. Девочка большая, пусть сама там справляется со своими домашками. И как оказалось, зря я пустила сие действие на самотек. Скатила же дочь до троек, а там и двойки еще стали красоваться в журнале. Все-таки ей необходим был контроль с моей стороны, и пришлось помогать контролировать. Сейчас она в 8 классе, во 2-ю смену, и приходя после школы, сразу выполняет домашнюю работу. Работу сама. Я лишь чуточку ей помогаю, если возникают вопросы. Качество учебы значительно улучшилось.
0: Ну, то есть наладилось все-таки. Не расслабила ребенка, да, а вот как-то.
1: Но
0: вот
1: мама сейчас, получается, контролирует. А когда не контролировала, все, двойки.
2: Так, а вот такая история от Светы. Делать уроки, конечно же, нужно, пишет Света, но суть не в том, чтобы пронаблюдать, сделал он уроки или нет, а в том, чтобы он понял, как делать, и отправить его в свободное плавание. Со мной делали уроки в 1-м, 2-м классе, дальше все сама. Племянник же дуб дубом, потому что мать забила на его домашку. В 1-м, 2-м классе писала ему карандашом, чтобы тот обвел, как курица лапой. Естественно, он был второгодником. Дальше в 3-м, 4-м классе списывал с ГДЗ. Вот так точно делать не надо, пишет Света.
0: А как надо?
2: Вот то так не надо.
0: А, все. Но, то, нет, карандашом это вообще странно. Это же еще и видно, что там был контур карандашный.
2: Ну, поэтому и остался на 2-й год. Ну, нет, судя про то, что надо показывать, знаешь, не давать рыбу, а удочку дать, вот, чтобы он сам научился.
0: Мне больше всего понравилась любящая тетя. Вот дубом, племянник. Ну, что такое?
2: Когда женишься? Тетя, вы же такие. Вырос уже, а? Ох, какой шкаф.
0: Ишь ты, в отца, что ли, не пойму. А телефонный звонок.
2: Алена дозвонилась. Алена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Здравствуйте, Алена. Расскажите, как у вас там домашка, что, как делаете?
3: Мы делаем совместно. У меня 2 школьника. Ага. Один учится в 4-м классе, второй только-только пошел в школу. Очень абсолютно разные. Первоклашки, естественно, пока все нравится, слава богу. Мама, я все сделаю сам. Мама, мне не надо помогать. В 4-м классе, мама, зачем мне это надо? Я не хочу ничего делать, я не хочу учиться.
0: Ален, а скажите, а вот тот, который 4-классник, вы с ним раньше делали домашнюю работу, помогали, и он сейчас вдруг такой, о, давайте-ка дальше помогайте.
3: Да, раньше делала сначала, потом год не делала, думала, давай-ка ты сам, так, посмотрим, как ты будешь справляться. И справлялся до того момента, пока не начал приносить двойки, понял, что мама его не проверяет, да в целом можно и забить на эту домашку. Но за двойки мы никогда не ругали, я всегда говорю, двойка — это оценка, мы будем исправлять, двойка значит, что ты не понимаешь, мы исправим. Бывает, учителя придираются, не всегда ставят за, действительно, за учебу
0: оценки.
3: Иногда
0: бывает такое, да, да. Алена, а вот скажите, и в итоге, вот у вас ситуация, первоклассник, значит, ему все нравится, вы планируете ему все-таки помогать, там, навязывать свою помощь, или пусть он сам так и идет самостоятельно? И что будете со старшим делать? Будете возвращаться к помощи, к совместной домашке?
3: С младшим, да, пока решила, что я не буду, раз ему все это интересно и все это нравится, пусть
2: конечно,
3: он идет пока самостоятельно.
2: Не трогай то, что работает.
0: Вообще, да. Так, а со старшим?
3: Со старшим, да, села помогать, села объяснять, раньше кричала, потом поняла то, что а смысл кричать, он не понимает и так, еще я кричу, он еще вдвойне это будет не понимать, только и нервничать. Пока справляемся вроде бы как с помощью... Да, опять же, все равно
0: Сборжней
3: у него
0: помощи.
3: Есть это «мама, мне это не надо», но все равно приходим к общему.
0: Да, Ален, спасибо большое, спасибо. Ну...
1: Ну, казалось бы, 4-классник мог бы помогать первоклашке. А тут...
0: я подумал про то, что первоклашка может немножко расслабиться, если увидит, что часто младшие братья ориентируются на старших.
1: И он такой, если... Это двойки, как бы...
0: Не в этом смысле, что с ним делают уроки. Ну, я тогда хочу, чтобы со мной тоже делали. Вот я в этом смысле. Но, Ален, вам сил, прежде всего, и терпения. Да, ну и хороших оценок тоже обоим сыновьям. Друзья, расскажите свою историю по нашей сегодняшней теме. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: вот сообщение от Евгения, нашего слушателя. Зачем еще нужно делать домашку вместе с детьми? Заодно проверишь свои знания. Я вот ребенку отвечаю. Mm-hmm. Если я позже не смогу тебе помочь с уроками, ну, значит, будет мама помогать. Такой вот выход.
1: Заранее как бы обезопасили себя.
0: Да, но это как бы для тебя немножко там своя игра, или что там умницы и умники, и прочие викторины. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще пока свой голос не оставили, можно успеть это сделать.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше «Миллион», бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
9: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: ОККО представляет.
14: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
15: Простые военные учения.
16: Главный сериал года в ОККО.
17: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
18: Я про это написать хочу.
16: Премьера сериала «Полураспад». 15 октября. Только в ОККО. 18+.
19: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
20: Это как?
19: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
20: Выгодно. Пошел оформлять.
19: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
21: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
22: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
24: europaplus.ru.
25: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
26: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Thunder и Talk to You прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Тоже поговорим с вами, расскажем про итоги нашего голосования. Спрашивали, стоит ли делать домашку с детьми. Вот после всего того, что мы озвучивали и всех комментариев, которые наши слушатели оставляли в эти два часа. В итоге слушатели решили, что если просит ребенок, то надо. Это самый популярный вариант ответа. 42%. Да. 3% признали, что иногда делают домашку самостоятельно, вместо ребенка. 17% сожалеют, что надо делать, но по-другому никак не получается, видимо. Вот такие итоги. Так что развиваем самостоятельность.
1: И главное, нервная система, как нам Оксана сказала. Пусть будет тройка,
2: да, но честная. Напомним слова психолога, что пусть чуть ниже оценка, но, по крайней мере, вы все с целыми нервными клетками. Ну, здоровых людей-то сейчас. Да. Спасибо всем, кто сегодня делал домашку с нами вместе. Прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Уже 9.

0: красавчик. На живом завтраке с бригадой ООН выступил просто великолепно. Богдан Медведев прямо сейчас на Европе Плюс. Count on me. В столице, кстати говоря, уже 21.19. Приветствую всех, кто проводит вечер в моей компании. Это Фомин. Здравствуй, страна. Всем отличного настроения. И, конечно же, лучшей мировой поп-музыки. И такая есть у меня на ближайшие 15. Например, Jonas Blue и Girl. Невероятно красивый трек. Прежде Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Ну и Dave Thames, Rain Dance уже скоро. Оставайся с нами.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: 28 октября. Дом народного творчества. Валера Киракосян, резидент стендап на ТНТ, выступит с премьерой сольного стендап-концерта. В программе честный и ироничный стендап о жизни, отношениях и операциях на сердце. Вас ждет вечер, полный глубоких мыслей и необычных историй. Билеты на comedyconcert.ru. 18+. ИП Давидович Светлана Николаевна. Санкт-Петербург. ОГРН ИП 317-784-700-170-362.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Летняя история от Jonas Blue прямо сейчас на Европе Плюс. Girl в столице 21.34. Приветствую всех, кто слышит меня. Это по-прежнему Фомин, до полуночи я поблизости. И, естественно, много всего интересного расскажу, многое сыграю для того, чтобы тебе было хорошо и приятно. Ну и хорошо и приятно с нами всегда, даже с утра пораньше, с 7 до 10, завтра бригада У, Вэл, Вики, игры, подарки, сейф с деньгами, лучшая мировая поп-музыка, поэтому завтра этот момент не проспи.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 14 градусов тепла днем, плюс 22 градуса. Ветер западного направления 4 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Также мне нравится эта история. Нефтуника, What It, прямо сейчас на Европе Плюс. Лично я бы подарил этому треку первое место нашего Еврохит Топ 40. Ну, это можно исполнить. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит Топ 40. Ну и, конечно же, поддерживай Нефтунику. Вполне возможно, уже в ближайшее время этот трек будет лидером нашего хит-парада. Пока же давайте узнаем, кто у нас на первом месте. И об этом Алекс сам доложит.
1: Лучший дебют Нептуника «What If». Крутейший старт Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Номер один Шакира и Burna Boy «Дай Дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя.
0: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
11: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица Емельянова, Невского, 186+.
12: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
13: Это как?
12: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
13: Выгодно. Пошел оформлять.
12: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
14: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять вечера в Москве.

0: September 10 на Европе Плюс. Новинка нашего эфира Earth Again the World. Так называется этот трек. Я думаю, что этот трек и попал в твое сердечко, по крайней мере, припевом, который мы все знаем, да, ну вот это вот отсылка к всем известной песне. Да, хороша, конечно, чертовски хороша. Ну и из хорошего в ближайшие 15 у меня есть кое-что. Например, классный трек, который точно стоит послушать. Это Fastboy и This Feeling, но прежде совершенно другая музыка. Dati, Take Me There, уже скоро на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам, готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
3: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: счастливая история от каталонцев прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это Сирленд и Ту-ту-ту-туру в твоем радиоприемнике. 22:34 в Москве. Всем тем, кто не спит. Здрасте, это Фомин, я поблизости. И, естественно, всем тем, кто собирается, напомню, что завтра в 7 утра по Москве в эфире появится бригада У, Вэл Вики, лучшая мировая поп-музыка, деньги в сейфе, игры, подарки. Ну, в общем, все то, что поднимает с утра настроение, и не только его, все будет завтра с утра здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. На очереди отличная музыка, которую я лично люблю и уважаю. Это Карлита, Софи Такер, Манхэттен. Балдеж номер раз. Балдеж номер два. Это Шакира, Burna Boy, Die Die. Ну и балдеж номер три. Алок, Зиба, Portugal The Man, Dive Into Me. И все это на радиостанции номер один в России уже скоро.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, ход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс точка ру.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток пати. Больше ритма, больше драйва.

0: Это Карлита, Софи Такер, Манхэттен. И я жду того момента, когда эта история доберется до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. И ты можешь посодействовать. Приложи свою руку к нашему Еврохит ТОП-40. Заглядывай на europaplus.ru в раздел Еврохита и голосуй за этот трек. Было бы круто, конечно, чтобы осенью у нас играла музыка вот такая и почаще. И почаще. Кстати, из такой же музыки, практически летней, Кима Саундс и Rise Low, но прежде Лирик, парень, который выступал на живом завтраке с бригадой У, если ты это пропустил, не видел, заглядывай на наш сайт, опять же, europaplus.ru, там есть полный видос живого завтрака, и это было кайфово.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

я говорил, будет хорошо. Прямо сейчас на Европе Плюс Кима Саундс и Rise Low. Для всех, кто пока еще не спит, 23:34 в Москве. Помин по-прежнему здесь, естественно, слушая мировой поп-музыкой. Ну, а прежде хотелось бы напомнить всем тем, кто собирается на боковую, что завтра с утра пораньше обязательно появится бригада У. Well, Vicky и все остальное, все, что прилагается к этому, тоже будет в эфире. А это значит, твой четверг начнется с правильной ноги и в правильном настроении. Не упусти этот шанс, ну и в ближайшее время не упусти шанс послушать классное продолжение, например, Дивак и его Slow Down. Прежде Сабрина Карпентер с суперхитом, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40, это Эспрессо. Ну и человек, который выступал на живом завтраке с бригадой У. Кто это? Давай выясним вместе уже в ближайшее время. Оставайся с нами.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, в ближайшие 30 здесь на Европе плюс. Отличная музыка, например, Fastboy и Music Sounds. Раньше отличная история от Хюжеля, Френч Монтана и Дэвида Гетты. Shine. И номер один в нашем Еврохит ТОП-40 совсем еще недавно – это Time Impala, Jenny, Dracula. И все это в ближайшие 30 на Европе+.
2: Реклама. Салют, привет! Это Артур и я, ведущий ТОП-чарта Европы+, на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 12 часов.

0: прямо сейчас на Европе Плюс проект Fast Boy с темой Music Sounds. Ну что, вот так в танцевальном ритме попрощались с экватором рабочей недели. Среда позади, а значит осталось еще чуть-чуть, еще немного. И очередной рабочей неделе можно будет сказать до свидания. Ну а пока заряжаемся классными синглами на день предстоящий. Я, Саша Гринченко, приготовил огромное количество мировых хитов. Впереди услышим Дуэт Роуз и Бруно Марс с темой Апати. Тебе желаю отличного настроения. Погнали вперед.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

Очень крутой голос, тут не поспоришь. На радиостанции номер один России невероятно атмосферная работа. Call the Horizon от певицы Зои. Хит, который как раз-таки располагает к отдыху, расслаблению. Но если вдруг все-таки не спится, можно сделать что-нибудь полезное. Например, забежать на наш сайт europaplus.ru и оставить свой голос за этот трек. Возможно, в эту пятницу мы увидим и услышим его в числе лучших чарта Еврохит ТОП-40. Так что действуй. Пока же летим вперед. Будем слушать проект Мизма с легкой историей «Hello, дождись».

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, продолжим поднимать себе любимым настроение с такими крутыми артистами, например, как Jonas Blue и новинка Girl. Чуть раньше Bebe Rexha и David Guetta, Sad Girls. И приятный спокойный хит от Teddy Swims, Mr. Know It All. Все это уже скоро, тебе классного настроения.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше крутых выходных. Крутой уикенд.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Европа плюс точка ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток New. Новые хиты прямо сейчас.
1: Let's go.

0: на Европе Плюс продюсер и диджей Джонас Блу, который на какой-то момент времени уходил в поп-звучание, но быстро понял, что это не его, и все-таки решил вернуться в электронную музыку. Новинку под названием «Girl» услышали прямо сейчас. Так что не только девочки, но и мальчики, не забывайте поддержать свежую работу на сайте europaplus.ru. Ну а про лучших из лучших узнаем уже в пятницу, когда Алекс Мануилов подведет музыкальные итоги недели. Кстати, как раз далее и услышим одного из топов последних недель. Это Дати, Take Me There, Дождись.
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Мануйлов.
2: Лучший дебют Нептуника, What If. Крутейший старт Карлита и Софи Такер, Манхэттен. Номер один Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай. Выбирай лучших и слушай наш чат.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки.
4: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Кайф. На радиостанции номер один России Богдан Медведь с мощным хитом «Count on me» на живом завтраке. Мне удалось его увидеть, услышать вживую. И это действительно профессионал своего дела, потому что ну так круто петь рано утром, я тебе уверяю, очень тяжело. Так что респект всем артистам, кто разделил с нами это яркое событие. А на сайте Европа Плюс можешь посмотреть концерт в записи, если вдруг пропустил. Так что забегай, Европа Плюс. .ru. Пока иду вперед, зарядил для тебя атмосферную вещицу Let Me Be от The Second Voice уже через пару минут.

0: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Новая песня
1: на Европе Плюс.
2: December 10. Us Against the World.

0: И трек, который мне лично очень нравится, Кайли Миноук, Lights, Camera, Action.
1: Lights, Camera, Action, that's it.
0: Летим вперед.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллионов друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишем.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 2 часа ночи.

0: Европе Плюс. Классный и, как я люблю говорить, вкусный трек от проекта Нептуника. Трек под названием What If. Кстати, про вкусное. Прочитал тут сейчас новость, что красная икра может подорожать к Новому году почти в 6 раз. Говорят, это связано, внимание, с нашествием акул на Дальнем Востоке. Честно, звучит как тизер к новому плохому триллеру, который смотреть не стоит. Но на всякий случай заранее можно пару кило и прикупить. У кого-то, между прочим, уже утро, завтрак, так что приятного. Да и тем, у кого вдруг случился ночной дожор, тоже приятного аппетита. Я, Саша Гринченко, предлагаю переварить еще один крутой хит. Через 3 минуты Лави Маршмелло и Джонас Бразерс. Тема под названием «Slow Motion».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Европе Плюс. Мощная новинка певицы Майли Сайрус под названием Best Persuades. Танцевально и с настроением нулевых. Такое мы любим, такое нам нравится. Да, круто. Всем, кто с нами, еще раз большой привет. В Москве 2 часа и 35 минут. Впереди еще больше хитов, больше музыки. Ожидаем скоро появления Ava Max с синглом My Oh My, также Beowulf, Феникс и еще чуть раньше мощный голос Алекса Ворона, Fever Dream, так что будь рядом.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Еще больше классной, танцевальной и не только музыки впереди. Послушаем новинку от Zoe, Hold the Horizon. Чуть раньше будем вспоминать ушедшее лето Джонни и Федук с темой «Лето». И знакомый нам хит от Тедди Свимса «Мистер Новидол». Тебе приятного настроения. Продвигаемся далее.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве 3 часа.